0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Новым православным архиереем Чукотки стал Ефимий. Как сообщили в Чукотской епархии, патриарх Кирилл рукоположил архимандрита Ефимия в сан епископа Анадырского и Чукотского. Церемония прошла на минувшей неделе в храме Христа Спасителя после литургии в честь праздника Преображения. В богослужении участвовали представители округа, иеромонах Иоасав, протоиерей Сергий Трофимович и губернатор Владислав Кузнецов. Новый глава епархии получил архиерейский жезл и обратился к верующим с благословением. Своими главными задачами он назвал развитие миссионерской работы и укрепление церковной жизни в регионе. Владислав Кузнецов поздравил владыку и подчеркнул, что духовная поддержка особенно важна для жителей Севера. Решение об избрании Ефимия Священный Синод принял 18 июля. Ранее руководивший епархией архиепископ Ипатий продолжит служение в Караганде. Комплекты чукотских настольных игр привезли в округ. Наборы, которые были изготовлены по проекту «Открывая, играя. Чукотские настольные игры», в регион доставили во вторник из Москвы. Авторами разработки стали школьники из поселка Беринговский, а также взрослые специалисты. Например, руководитель поселкового центра образования Владимир Антамушин и уже бывший сотрудник окружного управления молодежной политики Дмитрий Валиев. Игры получат в школах сел Алькатваам, Майныпыльгина и Хатырка, сообщает информагентство Чукотка. Они посвящены растениям, животным и полезным ископаемым округа, кухне, а также правде и мифам о нашем регионе. Разработали и изготовили издание на средства фонда Тимченко. В конце прошлого года представители округа победили в грантовом конкурсе «Среда возможностей» и получили на свой проект 380 тысяч рублей. Следующим этапом станет цифровизация игр. Сейчас авторы ведут работу с представителями IT-сферы по переносу настольных игр в электронный формат. В России с 1 сентября вступают в силу новые нормативы для автовокзалов. Приказ Минтранса исключил из обязательных элементов пункты питания и медицинские кабинеты. Теперь достаточно аптечки первой помощи. Сохраняются требования к билетным кассам, залам ожидания и комнатам матери и ребенка. Количество мест, туалетов и камер хранения рассчитывают исходя из пассажиропотока. Например, при потоке 4-6 тысяч человек в сутки нужно 75 посадочных мест, 10 туалетов и 120 ячеек для багажа. И в завершение выпуска. Российские фигуристы завоевали золото во всех видах на этапе юниорского гран-при в Китае. Соревнования прошли в городе Сиань с 20 по 22 августа. В парном катании победили Полина Шешелева и Егор Карнаухов. В танцах на льду первенствовали Мария Фефелова и Артем Валов. Лев Лазарев выиграл мужское одиночное катание. София Дзепко стала лучшей в женском. Это первый полный триумф россиян после допуска к международным стартам. Международный союз конькобежцев разрешил выступление в нейтральном статусе сезона 2026-27. А на этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

0: Вирошолик в начале нового музыкального часа. Песня Китакун. Также группа Градусы. Кто ты? Диско Гёрлс в этом часе. Календуры. Узнаем, что там такого интересного случилось в разное время в этот день. Также 7Б. Молодые ветра. Ветрено немножечко там, да, дождливо за окном. Музыка подходящая. Звездопад от Созлов и Моя Мишель, Набу, Мойна и многие-многие другие. Также у микрофона Иван Семиклетов. Всем привет и отличного вам настроения.
1: Нам 25 лет.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
1: «Календурь».
2: 1956 год. Элвис Пресли на вершине карьеры, и ему не позавидуешь.
3: Все, я больше так не могу. Я вернусь обратно в дальнобойщики.
4: Ну что случилось, Элвис?
3: Они так верещат, когда я пою. А одна девица сегодня вцепилась мне в волосы, желая вырвать их на память. А другая, ножницами пыталась отрезать мне бахрому с костюма.
4: Ну да ладно.
3: А третья схватила меня прямо за... Знаете, да стыдно просто говорить.
4: Да ну так они ж тебя любят, милый.
3: Да такая любовь мне не нужна.
2: И уже 24 августа 1956 года Элвис Пресли, желая достучаться до своих рьяных поклонников, записал песню «Love Me Tender» – «Люби меня нежно». Увы, хоть песня была и хорошая, поклонники стали вести себя еще темпераментнее.
3: Да отцепись-то от меня! Отцепись-ка!
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
1: «Календурь».

0: Друзья, ну а я напоминаю, что сегодня понедельник, об этом была песня, тоже вам напоминает, впереди несколько еще рабочих дней, надеюсь, что эти выходные вы провели продуктивно, классно, может быть, даже в тундре на природе, потому что погода позволяла, надо было брать от нее все. Впереди у нас дождливый день, на завтра тоже пасмурно, но а сегодня... Что делать? Ну, сидеть дома под пледом, чипсы кушать, потому что день рождения этого продукта отмечается. Мы и обсуждаем его, и я обещал перейти к комментариям, с удовольствием их прочитаю. Вы нам присылали и узнаем, как вы к ним относитесь. Нам Дмитрий пишет, что любит чипсы, но старается держать себя в руках. Но вот в дороге, особенно перелета на Дель Москва, почти всегда с собой пакетик чипсов, чтобы похрустеть где-то в 7-8 вечера. Олег пишет, что вчера был день жареной картошки. А да, действительно, вчера был день жареной картошки, а сегодня, получается, пережаренной. Вот он, день чипсов. Говорит, что любит начос, кукурузные чипсы, но без всяких вкусов. Похоже, просто любит кукурузу. Женя пишет нам, что очень любит мясные чипсы, идеальный перекус и добор белка. Вот здесь я полностью согласен. Мясные чипсы очень сильно люблю, но с Анастасией Лаврентьевой мы это уже обсудили в эфире. Ну и также нам написали: минутка ностальгии, эстрелла, рифленый, сметана и нежный сыр. О, да, было время. Сейчас таких уже, конечно, не найти, но удовольствие невероятное. И также у нас есть из Лаврентия комментарий, который тоже прочитаю с огромным удовольствием. Пишет нам Эльвира: здравствуйте, уважаемая Радио Пурга. Добровольно чипсы не покупаю, но когда ты голоден и под рукой есть только чипсы, они кажутся очень вкусными. А вот мой папа, ему 86 лет, чипсы любит со вкусом сметаны и лука. А еще, наверное, потому что они из картошки. Кстати, в Лаврентии пасмурно, но дождя еще нет. Но еще не вечер. На день обещают дождь, но если не будет, то и хорошо. Здорово, пусть будет сухо.
1: Радио Фурга.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Присаживайтесь удобней. Пришло время восхитительных историй.
1: Таиланд. Страна улыбок, обезьян и сочных манго, а также русских туристов. А еще гимна, который написал для них русский композитор. Начну издалека. Еще с того времени, когда Таиланд был не Таиланд, а Сиам. Россия начала дружить с королевством Сиам во второй половине 19 века. Одним из первых ученых в 1875 году Бангкок посетил Николай Миклуха Маклай, известный русский путешественник. Думаю, в то время у него еще не спрашивали, где он был, на Пхукете или в Паттайе. Главное, что король Чулалонкорн тепло встретил путешественника. Хотя русских в Сиаме еще практически не было. Как-никак, не было еще и горящих туров. Примерно с того времени страна начала отмечать юбилей правящей династии Чакри. Эта династия так-то до сих пор управляет Таиландом. Тогда же правительство России, чтобы наладить деловое партнерство, отправило королю Сиама много разных даров, которые были погружены на несколько кораблей. Что это было, не уточняется, но хочется надеяться, что там был тульский пряник, дальневосточная красная икра, соболиные шкуры и шоколад Аленка. А спустя год после щедрых даров в Сиам поехал Николай II, который еще не был царем. Поэтому смело можно было ему купаться на пляжах Пхи и оздоравливаться тайским массажем. Известно, что в качестве ответных даров, в числе прочей экзотики, король Сиама подарил России 200 чистокровных сиамских кошек. Настоящие же дипломатические отношения установились между странами к 1897 году, после визита тайского короля в Россию. Но что же там по поводу гимна? Будущий пианист, дирижер и композитор Петр Чуровский родился в 1850 году в Полтавской губернии. Ему довелось много работать за границей, однако в Сиаме Чуровский никогда не был. В 1888 году, будучи во Франции, он откликнулся на объявление о том, что проводится конкурс на лучшую музыку гимну королевской семьи Сиама. Это было интересно и необычно, а потому Чуровский написал свой нотный вариант и передал его через сиамское посольство в Париже, сильно, если честно, не надеясь. Каково же было его удивление, что из сотен поданных заявок король Рама V лично утвердил его вариант. А теперь внимательно следите за руками. Интернета нет. На облако музыку не зальешь, на стримингах не послушаешь. Это как сложились звезды, чтобы ноты, написанные на листке, успешно отправились из Франции в Таиланд, в целости дошли до какого-то тайского пианиста, который правильно их исполнил королю, и тот остался в восторге. Ошалеть можно! Понятное дело, что текст к мелодии Чуровского был написан уже в Сиаме, на тайском языке. Называлась композиция «Сансён Прабарами», что означает «Да славится благочестие короля». Этот королевский гимн использовался в качестве единственного и официального до 1932 года. Произведение восхваляет короля, выражает ему всяческие почести. Почести за создание музыки гимну получил и Петр Чуровский. Он был награжден серебряной табакеркой из рук самого короля. Ошалеть X2. Какой вывод можно из этого сделать? Не бойтесь пробовать что-то новое, участвовать в конкурсах и показывать свою работу другим. Вдруг и вы сделаете что-то великое для страны или всего мира.

Группа «Ленинград», трек «Оскар». Ну а если рядом с вами есть женщина номер один, по вашему мнению, обнимите ее сегодня. Вчера был праздник, обними свою возлюбленную. Я думаю, он должен не ограничиваться одним днем, а быть круглогодичным. И с утра до вечера это делать обязательно нужно. И не только по отношению к любимым дамам, но и к любимым мужчинам тоже. В обратную сторону это тоже должно работать. Обнимите друг друга сегодня обязательно, если любите.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом бигмака без булки в виде салата. Что нам для него понадобится? Для основы 100-200 граммов салата айсберг, 200 граммов говяжьего фарша, 40 граммов сыра чеддер, половинка красной луковицы, 3-4 маринованных огурца и 7 штучек помидоров черри. Для соуса возьмем 100 граммов натурального йогурта, 30 граммов томатной пасты, 30 граммов не очень острой горчицы и 50 миллилитров огуречного рассола. Как готовим? Сформируем из говяжьего фарша тонкие котлеты.

0: ингредиенты с соусом перед подачей. Вот и все. Ваш Биг Мак в новой версии уже у вас на столе. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Услышимся в эфире.
1: Сели, поели.

Bonnie M, No Woman A Cry. Но если только не пришли домой, а никто им обед не приготовил, к сожалению, можно скупую одну слезу такую и пустить, а потом готовить обед. Потому что время 12.50, обеденный перерыв буквально через несколько мгновений, а кто-то уже отправился домой вкусно покушать. Поэтому тем, кто отправился поесть или на работе решил перекусить, приятного вам аппетита.

Друзья, я напоминаю, что сегодня 24 августа и ровно неделя. Неделя лета осталась, а потом 1 сентября, День знаний, и уже 3 осенних месяца. Ну, а когда наступает сентябрь, там и до снежных дней осталось совсем немного, да и уже отопление начинает давать в домах. Так что все предвещает то, что скоро будет снова прохладно. Надеюсь, что это лето у всех выдалось классным, запоминающимся, теплым и таким, которое хочется повторить еще раз.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченных по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях Фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

которой вот неожиданно интерпретация звучной песни «Дискотека Авария» совместно с группой «Моральный кодекс». Песня «Небо», которая получилась куда более лиричной, прозаичной, прозвучала здесь на волнах живого радио. Далее у нас Татьяна Куркупова и ее «Наливное яблочко». В этом часе также послушаем трек «Dreaming and Marshmallow». Пинка, Стинга, «Елка» будет. Обязательно послушаем Григория Лепса, а также «Мозг шалит». Чем он нас обманывает, как он это делает, мы все узнаем в программе, которая прозвучит тоже в этом часе. Ну и «Территория мужчин» не пропустите.

1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юльевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM. И олени пасутся под музыку.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте дефицита, когда что-то становится ценнее в наших глазах просто потому, что его мало или оно скоро исчезнет. Вы спокойно проходили мимо футболки в магазине неделю, а в субботу видите надпись «Осталось две штуки», и вдруг она кажется вам must-have-ом. Не потому, что изменилась ткань или что-то другое, просто мозг услышал «Скоро не будет» и включил режим «Надо успеть». Или получаете письмо. Только сегодня скидка 50%, хотя завтра будет та же акция, только под другим предлогом. Но фраза «только сегодня» создает легкую панику, и вы кликаете «купить», хотя этого даже не планировали. Это не жадность, просто страх упустить. Мозг здесь не импульсивный, он боится потери. Эволюция научила нас, если ресурс редкий, вода, еда или партнер, то его надо брать быстро. Поэтому до сих пор фразы вроде «последний шанс», «ограниченный выпуск» или «только для избранных» включают древний сигнал «это ценно, не упусти». Ну вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «надо взять, пока есть», то спросите себя «хотел бы я этого вчера, когда было этого в избытке?» Если ответ «нет», значит вас ведет не желание, а страх, а настоящая ценность не зависит от количества экземпляров. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда лучший способ понять, нужно ли вам что-то, это представить, что этого в избытке.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
1: Если импозантные усы с твоим имиджем определенно не вяжутся, а гладкое лицо в зеркале за много лет наскучило, попробуй отпустить бакенбарды. И отращивание двух полосок на щеках – дело несложное, главное – поддерживать аккуратный вид в процессе. Длина баков может быть до середины уха, до подбородка или челюсти, и их можно сделать в виде узкой полоски или, наоборот, оставить широкими. Кстати, есть даже укрепившиеся названия бакенбардов. К примеру, стандарт федерации – это тип баков, которые выбриваются под углом 45 градусов к кончику уха. А сросшиеся с усами – широкие баки, которые закрывают большую половину щек и скул, называют Friendly Mutton Chops. Ну вот, теперь сможешь блеснуть познаниями в барбершопе. Ну и, конечно, на первое время отложи подальше бритву, она не понадобится. Отращивание может затянуться на несколько недель, так что все это время придется лишь подравнивать волосы триммером.
0: Территория мужчин.
1: Сам факт того, что ты каждое утро отправляешься в офис, уже в некотором роде подвиг. Ну а если учесть то, что работа предполагает дресс-код, и ты каждое утро старательно утюжишь брюки, да ты герой. Однако идеальных стрелок все-таки недостаточно. Штаны должны еще и соответствовать неким критериям, если, конечно, хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез. Узкие брюки, даже если они идут в комплекте с приталенным пиджаком, выдают в тебе легкомысленного пижона. Это уместно в некоторых молодежных компаниях. Но если ты трудишься менеджером по продажам в строительной фирме, подумай, не пора ли купить более классическую пару. Вторая вещь, о которой стоит задуматься, не слишком ли яркие ты выбираешь рубашки и галстуки? Веселенькие сочетания, возможно, и поднимут настроение коллегам, но только поначалу. К вечеру утомленные мерцанием мониторов сотрудники возненавидят твой розовый галстук. Без вариантов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Несмотря на погоду, небольшой ветер, дождь, пусть настроение у вас будет, как в этой песне, тока-тока-тока. Вот чтобы проснулись сейчас после обеденного сна, возможно, и вот с таким танцевальным настроением на работу дальше, потому что рабочий день продолжается, рабочая неделя начинается, нужен максимальный заряд бодрости и энергии. Мы будем его вам предоставлять в качестве песен, программ, выходов в эфир, так что все самое классное, интересное здесь.

13:48 часах студийных, а это значит, что время моего эфира на сегодня подошло к завершению, и бразды правления эфиром я передаю в руки Бориса Медведева. В следующем части услышите его, что же он вам расскажет, я не знаю, но уверен, будет очень классно и интересно. Маша и Медведев у нас далее с треком «Земля» и «Обезоруженная Полина Гагарина» также в завершении прозвучит. Услышимся мы с вами завтра в 9 утра в прямом эфире на волнах радио Пургала. Микрофон Иван Семиклетов. Всем отличного настроения. Пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Правоохранители выясняют причины аварии с пострадавшим. Как сообщили в окружной полиции, в больницу угольных копий обратился 48-летний мужчина, который получил травмы при аварии. Как выяснили сотрудники госавтоинспекции, он ехал от причала номер 10 в сторону поселка. На участке, где идут дорожные работы, автомобилист объезжал препятствие, но не выбрал безопасную скорость и не учел состояние покрытия. Водитель потерял управление, после чего машина оказалась за пределами проезжей части. «Тойота» получила механические повреждения. Мужчину положили в хирургическое отделение и оказали ему необходимую помощь. На месте аварии установлены знаки о ремонте дороги, а также ограничение скорости до 40 и 20 км в час. Полиция начала административное расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося. Чукотскую национальную борьбу Тайкэ впервые представят на Восточном экономическом форуме. Такие активности пройдут в рамках Года единства народов. Демонстрационную программу организует Российский союз боевых искусств. Как сообщает информагентство Чукотка, в программе презентация, показательные выступления, мастер-классы, интерактив и фотосессии. Гостей познакомят с разными видами борьбы – татарской, чувашской, бурятской, якутской, удыгейской и чукотской. Наш регион будут представлять братья Виктор и Иван Вулькан из «Провидения». Они неоднократно становились победителями и призерами окружных соревнований. Сопровождать спортсменов будут два тренера-преподавателя – Денис Сапожников и Василий Карев. Напомню, 11-й Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока», а также спортивные павильоны будут доступны только для участников форума, а с 5 по 7 она заработает для всех желающих старше 6 лет. Россия закупила арбузов из Грузии на рекордную сумму. В июле импорт достиг более 700 тысяч долларов. Это максимум за всю историю торговых отношений. По данным таможенной службы Грузии, объем поставок удвоился по сравнению с июлем прошлого года. Россия заняла первое место среди покупателей. 72% грузинского экспорта арбузов, 25% ушли в Армению, а 3% в Беларусь. Об этом сообщает РИА Новости. Белоруссия и Северная Корея подпишут соглашение об отмене виз. Об этом сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков. Документ готов, остались только технические моменты. Подписание состоится в ближайшее время. Рыженков встретился с главой МИД КНДР. Стороны обсудили двусторонние отношения и договорились о контактах. Соглашение позволит гражданам двух стран путешествовать без виз. Это упростит деловые и туристические поездки. Ранее визовый режим требовал предварительного оформления документов. И в завершении выпуска. Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Турнир завершился вчера в Загребе. Российские гимнасты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Учитывались результаты взрослых и юниорских программ. Италия заняла второе место. 4 золота, 6 серебра и 5 бронзы. Великобритания замкнула тройку с 4 золотыми и 6 бронзовыми медалями. Российские спортсмены выступали без национальной символики, но уверенно лидировали во всех дисциплинах. А на этом у меня все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: это Ольга Серябкина и, конечно, старший лейтенант. Немного культовых песен никогда не будет лишним. Ну а у нас настроение, оно тоже к месту. И, скорее всего, его будем мы с вами вылавливать, как рыбак, корюшку. Ну или любой другой вид рыбки. Ну а прямо сейчас казаки делают хиты вместе с нами. Манбек Сокарайс, Луиза Сонза. У микрофона Борис Медведев. И пожелание хорошего вам дня, настроения, самочувствия. Да, в общем-то, всего.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы слышите слово «любовь» и чувствуете вкус клубники. Слово «война» и во рту становится горько, как полынь. А когда кто-то говорит «дом», вы ощущаете теплый хлеб с корицей. Для вас слова – это не звуки, это вкусы, запахи и даже текстуры на языке. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». Я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые чувствуют вкус слов. Речь о реальном неврологическом явлении – в форме лексической густотурной синестезии, при которой определенные слова или звуки вызывают автоматическое ощущение вкуса. Это не метафора, это их естественное восприятие. Мозг связывает речь с вкусовыми центрами так же, как другие связывают звуки с цветами. В Лондоне живет поэтесса, которая не может читать стихи вслух, если в них есть слово «пепел». Оно вызывает у нее вкус гари, и она начинает кашлять. Зато слово «рассвет» дает ей ощущение свежего персика. А в Монреале учительница избегает слова «ошибка» на уроках. Оно вызывает у нее вкус тухлого молока. Вместо этого она говорит «поправка», а это уже лимонный сорбет. «Дети не знают, что я лечу им душу вкусом», – улыбается она. И да, такие люди часто выбирают слова не по смыслу, а по вкусовой гармонии. «Спасибо, сладкий, как карамель». «Прости, кислый, но очищающий, как грейпфрут». «А никогда, сухой и горький, как кора». Конечно, бывают забавные и странные моменты. Кто-то не может смотреть новости, потому что слово «кризис» вызывает вкус ржавчины. Другой раз ребенок сказал маме, что ты вкусно говоришь. А один синестетик признался: «Я не читаю романы про войну. Мои вкусовые рецепторы просто не выдерживают». Ученые считают, что такая синестезия возникает из-за необычных связей между зонами мозга. Но сами носители говорят проще. Мир для нас не только слышится и видится, он еще и пробуется. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели чувствовать вкус слов или боитесь, что проблема окажется слишком горькой?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Да, именно Моджа и Lady Hear Me Tonight на волнах радио Пурга. Ну а почему бы и нет? Французский автор смог сделать со своим другом что-то действительно чувственное о том, о чем все говорят. О любви, друзья. Ну и пускай она будет такой же и у вас в плане чувственности и того, что вам это будет нравиться на все 100%. Ну а сами мы полетим к любимым исполнителям дальше, ведь их тут достаточно много. Вот такая вот она безграничная. Ну а сейчас Динамит, которая была с тобой.
1: Пора по грибы, по ягоды. Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе заснеженные вершины Хибин, где снег лежит до самого мая, а воздух звенит от чистоты. Добро пожаловать в Кировск, город за полярным кругом, где зима превращается в праздник, а лето дарит удивительное открытие.
0: Отправляемся в путь.
1: Семьям с детьми понравится курорт Большой Гудьявар с пологими трассами и снежная деревня, самая большая в России, где каждый сезон вырастают новые ледяные замки. А в саамской деревне Саамсыйт можно покататься на оленьих упряжках и погладить пушистых самоедских лаек.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Но главный зимний секрет Кировска – подземный гейзер. Два обычных крана с артезианской водой к февралю обрастают голубыми ледяными куполами высотой в несколько метров. Внутри продолжает шуметь вода, а снаружи получается готовая декорация для сказочных фотографий.
0: Следующая локация.
1: Хотите тепла среди морозов? Загляните в полярно-альпийский ботанический сад. Единственный в мире за полярным кругом. В его оранжереях круглый год цветут орхидеи и лимоны, а летом по экотропам можно пройти от северной тайги до арктической тундры. Рядом находится бесплатный музей «Апатит» с коллекцией редких минералов и интерактивными экспозициями, посвященными освоению Заполярья.
0: Путешествия без преград.
1: И не пропустите Химиногорский монастырь – самую северную женскую обитель в мире. Его голубую башенку видно издалека, а атмосфера наполнена тишиной и живой историей.
0: Смотрим на карту.
1: Как добраться? Прямой рейс из Москвы занимает около 2,5 часов. Лучшее время для поездки? С декабря по март для зимних развлечений и катания на тюбингах. С июля по август для походов и ботанических прогулок. Жилье и подъемники лучше бронировать заранее. В сезон места быстро раскупают. И помните, открывайте мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

сюда лафы на красный. Чего мы точно не советуем, так это проезжать на красный и вообще соблюдать ПДД обязательно. Но в этом случае это отношения, чувства и любовь. У них тоже есть своеобразные ориентиры, знаки и светофоры. Но что ж поделать, даже в этом случае красный не самый приятный из цветов. А прямо сейчас зеленый свет уже к другому, к Алексею Воробьеву. Он будет рад нас принять.

Не учи ученого. Искусственный интеллект ускоряет разработку лекарств на основе антител. Разработка эффективного лекарства на основе антител – сложная задача. Ученые могут начать с миллионов или даже миллиардов кандидатов, но лишь крошечная их часть подходит. Выявление этих редких вариантов долгое время оставалось одной из главных проблем. Исследователи Бостонского университета разработали специализированную ИИ-модель, которая резко сужает этот поиск. В отличие от обычных белковых моделей, новый подход сосредоточен на CDR-петлях – шести крошечных участках антител, которые непосредственно распознают вирусы, бактерии и раковые клетки. Модель обучали на более чем полутора миллионах пар антител, маскируя до половины аминокислот.

0: с 90 тысячами вариантов антител. При этом она требовала значительно меньше вычислительных мощностей. Это позволяет сузить миллионы возможностей для нескольких сотен наиболее перспективных кандидатов для лабораторного тестирования. В случае новой вспышки инфекции такие инструменты помогут быстрее находить эффективные антитела и адаптировать их под изменяющиеся вирусы.
1: Не учи ученого.

0: I'm a fireball.
1: Джабран Питбул и Файбол. Немного жгучих эмоций, которые явно не повредят и где-то даже помогут разогреть. Нет, не обед и не ужин, скорее нас, ведь это иногда требуется. Да, понедельник такой, сил вроде бы смогли набрать к этому дню, а вот как их использовать в моменте, когда очень сонно, это уже проблема, которую, конечно же, надо решать, и каждый решает ее по-своему, но это один из катализаторов чего-то хорошего. Ну а прямо сейчас, друзья, Кладов Карась. Будем немного чилить, хотя бы головой, ушами и сердцем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. «Золотой ворон» объявил даты 11-го сезона. С 29 марта по 11 апреля 2027 года «Анадырь» вновь станет центром арктического кино. Как сообщили организаторы фестиваля, прием заявок продлится до 30 ноября этого года. К участию приглашают авторов полнометражных и короткометражных игровых, документальных и анимационных картин, созданных не ранее января 2025 года. Отдельные конкурсы «Киновзлет» проведут для дебютных и студенческих работ из регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В программу также войдут концерты, спектакли, творческие вечера, встречи со школьниками и анимационная лаборатория. В прошлом сезоне организаторы получили почти 3400 заявок, более чем из 100 стран. Художественный руководитель Филипп Абрютин отметил, что теперь команда ждет сильные истории, в которых Арктика и Север показаны как живой мир людей и судеб. Подать работу можно на сайте фестиваля или через платформу Film Freeway. Отдельный кабинет для выдачи детских справок заработал в Анадыре. Как сообщили в окружной больнице, родителям юных пациентов теперь не нужно заранее записываться, чтобы получить необходимые медицинские документы. Справки и направления поликлиники Анадыря оформляет фельдшер Максим Каунинто. Молодой специалист окончил Чукотский многопрофильный колледж и недавно приступил к работе. Новый кабинет появился накануне учебного года. В это время дети массово возвращаются с каникул, поэтому нагрузка на медучреждение традиционно увеличивается. Поликлиники ожидают, что новый порядок сократит время ожидания и сделает помощь доступнее. Прием проходит без предварительной записи. Информацию о графике работы можно получить в регистратуре. Во всех школах России 1 сентября учебный день откроется церемонией поднятия флага и исполнения гимна. Сразу после торжественной линейки для учеников проведут занятия из цикла «Разговоры о важном». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Ключевые темы урока – единство народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Министр отметил, что День знаний призван стать общим праздником, связующим прошлое, настоящее и будущее. При этом он подчеркнул, что главным приоритетом остается безопасность детей, и каждая школа обязана детально проработать все необходимые меры. МИД России опроверг сообщение о планах понизить уровень дипломатических отношений с Лондоном. В ведомстве заявили, что комментарии посольства не содержали подобных намерений, а информация британской газеты The Times основана лишь на домыслах анонимных источников. На Смоленской площади добавили, что качество отношений между странами и так достаточно скверное из-за действий британской стороны. Ранее газета писала, что отъезд посла Андрея Келлина и задержка с назначением преемника могут свидетельствовать о возможном разрыве дипотношений. В МИД назвали эти выводы необоснованными. И в завершение выпуска. Пилот Вадим Махоров, совершивший в июне посадку вертолета на скале Сивучи у маяка Анива на Сахалине, временно лишился удостоверения. О том, что сезон окончен, он сообщил в соцсетях. Разрешения на посадку у него не было, а доступ к маяку ранее ограничили из-за аварийного состояния башни. Прокуратура возбудила административное дело за нарушение правил использования воздушного пространства. Сам пилот назвал наказание неожиданным и суровым. Пользователи иронизируют. На площадке нанесена буква «H», и многие трактуют ее как «нельзя». Блогерский подвиг обернулся потерей не только денег, но и права на полеты. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
2: Радио

0: Ну а что по плану у Мари Краймбрери? Ну, на самом деле очень много всего, но прошлое не отпускает. И все равно приходится это обсуждать. Ну а у кого не так? Ведь надо и ошибки подсчитать, сделать что-то, что хотели. Ну, как минимум из того, что действительно хочется видеть. И, разумеется, надеяться на успех. Ведь о плохом думай, готовься, но надейся на хорошее. А прямо сейчас на волнах радио Пурга только хорошее и будет. Плохого нет. Даже минутку здоровья завезли. Хоть это и не среда.
1: Радио Пурга.

0: здоровья.
1: Найден новый эффективный способ борьбы с диабетом. Исследователи из Университета Пенсильвании, США, разработали новый подход к клеточной терапии диабета, который может сделать лечение более безопасным и простым. Суть метода в создании защитного слоя вокруг донорских клеток, который скрывает их от иммунной системы пациента. Этот слой сделан из гидрогеля толщиной всего 20 микрон и назван биомиметрической блестящей оболочкой. Он имитирует естественную оболочку человеческой яйцеклетки, что позволяет организму не атаковать пересаженные клетки. При традиционной клеточной терапии диабета пациентам приходится постоянно принимать иммунодепрессанты, чтобы подавить отторжение донорских островковых клеток, вырабатывающих инсулин. Это приводит к серьезным побочным эффектам, включая повышенный риск инфекций и даже рака. Новая оболочка защищает клетки, но при этом не мешает им выделять инсулин в кровь. В ходе экспериментов на мышах, больных диабетом, покрытые таким слоем клетки нормализовали уровень сахара в крови у пациентов уже через неделю. У большинства подопытных животных эффект сохранялся больше 100 дней без применения иммунодепрессантов. Для сравнения, стандартная терапия без подавления иммунитета работает не дольше одной недели. Разработка заняла 8 лет, поскольку ученым потребовалось создать сверхтонкое покрытие, которое не нарушало бы работу живых клеток. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как долго может сохраняться защитный эффект, а затем перейти к клиническим испытаниям. Авторы отмечают, что та же технология в перспективе может применяться не только при диабете, но и в иммунотерапии, регенеративной медицине и для лечения других хронических заболеваний.
0: Минутка здоровья.

0: ностальжи от звонкого. Воспоминания приятные и то самое чувство, которое вроде как не должно было появиться, но даже спустя десятки лет все равно сможет обрадовать своего обладателя. В моменте, но тем не менее. А еще та самая приватная мечта. О чем конкретно мечтает лирический герой, ясно только тем, кто был на его месте. А я надеюсь, если мечта приятная, то пускай каждый хоть немного об этом подумает. Ну а мы подумали над тем, что же будет играть дальше, и вот он, вывод. Ася и Кел о любви. О чем же еще?
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». «Фаршируй и запекай» – так гласит заголовок книги рецептов для занятых мам. И ведь правда, когда у нас мало времени на приготовление обеда или ужина, на выручку приходят рецепты, где что-то чем-то начиняется и запекается в духовке. Сегодня будем готовить баклажаны с сыром фета. Что нам понадобится? 4 баклажана, 200 граммов моркови, 6 зубчиков чеснока, 2 луковицы, 400 граммов помидоров в собственном соку, 50 граммов оливок без косточек, 5 столовых ложек растительного масла, 400 граммов сыра фета, 100 миллилитров овощного бульона или воды, пучок петрушки или кинзы и соль и перец по вкусу. Приступим к приготовлению. Духовку разогреем до 200 градусов. Баклажаны режем пополам вдоль, мякоть надрезаем по диагонали в обе стороны, как бы делая ромбовидную сетку. Заворачиваем в фольгу и выпекаем около часа. Морковь нарезаем кубиком, чеснок мелко рубим. Лук шинкуем, оливки режем колечками. Разогреем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарим овощи в течение 5 минут. Добавляем помидоры и тушим еще 5 минут. Петрушку измельчаем, смешиваем с половиной сыра и добавляем к овощам. Баклажаны остужаем, вынимаем мякоть, нарезаем ее и тоже добавляем к овощам. Солим и перчим по вкусу. Половинки баклажанов заполняем получившейся смесью, посыпаем оставшимся сыром, сбрызгиваем маслом, выкладываем на противень, наливаем на дно бульон или воду и запекаем еще полчаса. Да, блюдо время затратное, но оно вознаградит вас за старание своим потрясающим вкусом. Приятного аппетита вам и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Radio Purga.
1: Radio Purga.
2: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: Примите нить в наших сердцах, соединит.
1: И золото добывается веселее. Радио «Бурга».

это Дракула, Дженни Блэкпинк, там Импала, и вот он, легендарный ремикс, который звучит очень интересно, под настроение, кое-где даже раскрывается по-другому, но прямо сейчас настроение раскрыть душу нараспашку вместе с Шаманом в ближайшие минуты, а также напомнить о том, что сюда можно писать привет и поздравления, многое другое, что мы обязательно зачитываем. Макс Телеграм, тот же, все тот же номер, друзья, 924-789-2222, и, конечно, надо напомнить о том, что будет в новом часе. Викторина, связанная с правилами дорожного движения. Играем, выигрываем, вспоминаем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Программу к юбилею Эдит Пиаф представили в Анадыре. На фестивале «Культурный полюс» впервые исполнили французский шансон. Концерт «Виват Пиаф» подготовил джаз-оркестр «Ту Лави» под руководством Андрея Кудрявцева. Солисткой стала певица Мария Зыкина-Берсо. Со сцены прозвучали самые известные произведения из репертуара Эдит Пиаф. Среди них «Милорд», «Жизнь в розовом свете», «Я ни о чем не жалею» и «Под небом Парижа». Музыканты также исполнили песни близких друзей французской артистки. По словам Марии Зыкина-Берсо, новое звучание помогает классическим композициям оставаться современными и находить новых слушателей. Идейный вдохновитель фестиваля Олеся Булгакова отметила, что музыка знакомит зрителей с другими культурами и может вдохновить детей заняться творчеством. Публика встретила выступление горячими аплодисментами. Нового руководителя представили в Центре образования угольных копий. Как сообщили в муниципалитете, директор Владимир Антамошин вступил в полномочия 20 августа. До назначения он 4 года возглавлял школу в поселке Беринговского. С Чукоткой педагог связал свою жизнь в 2014 году, когда приехал в Анадырский район и начал преподавать историю и обществознание. Владимир Антамошин – выпускник Оренбургского государственного педагогического университета. На новом месте он намерен уделить особое внимание условиям, в которых учатся дети. Своей главной задачей на новом месте он назвал создание комфортных условий для учебы детей. Педагог пожелал школьникам не бояться сложных целей, верить в свои силы, стремиться к новым победам и открытиям. По его словам, в работе ему особенно интересны сложные задачи и общение с людьми. К другим новостям. Владимир Путин заявил, что ситуация на топливном рынке страны остается под личным контролем председателя правительства Михаила Мишустина. В интервью программе «Вести» глава государства отметил, что не все проблемы в этой сфере пока решены, однако работа активно ведется. Владимир Путин напомнил, что буквально на днях обсуждал этот вопрос с Мишустиным, и для выработки системных решений уже создана специальная комиссия. Президент подчеркнул, что правительство держит ситуацию в фокусе внимания и продолжает принимать необходимые меры для стабилизации рынка топлива в России. Иран получил официальное приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению о совместной обороне. Этот пакт заключен между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Глава агентства иранского парламента Мехди Рахими уточнил, что предложение сейчас изучается руководством страны. Договор подписан 7 августа и предусматривает коллективное сдерживание. Нападение на одного участника расценивается как агрессия против всех троих. Документ также допускает расширение военно-технического сотрудничества. Президент Турции Эрдоган ранее заявлял, что соглашение открыто для других государств региона, заинтересованных в мире и стабильности, и не направлено против третьих стран. И в завершение выпуска. Японская компания Oncolis Biopharma начала коммерческие продажи противоопухолевого препарата. Он позиционируется как первое в мире онколитическое вирусное лекарственное средство для лечения рака пищевода. В основе препарата генетически модифицированные вирусы, избирательно поражающие опухолевые клетки и не затрагивающие здоровые ткани. Они разрушают рак изнутри и активируют иммунный ответ организма. Выход на рынок потребовал преодоления жестких регуляторных требований. Производство вирусов в промышленных масштабах связано со сложным контролем качества, а клинический эффект может наступать с задержкой в несколько недель. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

Сердца, моя Мишель, Город Ангелов и довольно свободная тема про любовь, которую мы в этот раз обсуждать не будем. Но обсудим другое, то, что будет дальше, и дальше будет викторина. В этом часе ожидайте ПДД. Приятный звук, несколько постов и, конечно, возможность сыграть в это добро, вспомнить важное и проверить свои знания. Не забыли ли вы, были ли вы в такой ситуации и многое другое. Ну а прямо сейчас и пока ждем Султан Лагучев. Горький вкус. Чего? Узнаем скоро.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Мы знаем, что опыт – сын ошибок трудных. Но иногда ошибок все-таки лучше не делать. Америка, 1906 год.
4: Алло, это главный архитектор?
5: Да, слушаю.
4: Мы выполнили ваше указание. Здание мэрии снесено.
5: Что? Как? Да вы с ума посходили, я вам что писал?
4: Ну вот, снести нельзя, оставить...
5: Снести нельзя, оставить? Вы что, не поняли? Нельзя было сносить.
4: Вы знаете, я ничего не могу поделать. Вы запятую не там поставили. Я очень сожалею.
5: Запятую.
2: Именно после этого вопиющего события 24 августа 1906 года президент США Рузвельт издал указ, обязывающий все официальные распоряжения выполнять только после их орфографической проверки.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Вот снова викторина, она уже здесь, и мы будем определять, что можно, что нельзя в той или иной ситуации, вспоминать ПДД в целом, ну и задавать главный вопрос Сергею на этот раз. Вы, как вы думаете, сталкивались с такой проблемой на дорогах, какая у нас задача?
2: Да, нет.
1: Нет, не было. Но представление плюс-минус у нас благодаря посту есть. Можете ознакомиться с ним, наши слушатели, в мессенджерах Макс Телеграм. Вот, собственно, вопрос у нас такой. Можно ли буксировать машину, где мы вспоминаем значение знака, на который большинство автомобилистов, кажется, не обращают никакого внимания? Водитель взял на буксир заглохшую машину и тянет ее в сервис самым коротким маршрутом. В одном из переулков у человека за рулем появились сомнения. А может ли он продолжить движение по этой дороге, буксируя другой автомобиль, если на ней стоит непривычный знак? Или это будет нарушением ПДД? В общем, тут все довольно просто. Можно или нельзя, надо ответить одним из двух. Вот вы, Сергей, как считаете?
2: Нельзя.
1: Думаете, что нельзя, правильно услышал?
2: Да, знак стоит, запрещает движение. Две машины, допустим, будет, это уже будет больше 10 метров.
1: Будет плохо. Мы засчитываем ваше «нельзя», ну и вместе с ним развернутый ответ, это очень приятно. Теперь пора читать, что с задачей, собственно, прилагается, а с ней прилагается развернутый ответ, что тот самый установленный на участке дороги знак 3.15 запрещает движение транспортных средств и их составов, длина которых, как вы и говорили, превышает 10 метров. Связка из двух автомобилей, соединенных гибкой сцепкой, в данном случае тоже будет считаться составом, такой мини-поезд, который получит штраф, а нам этого с вами явно не надо. Держите приятный звук. Вот ситуация, что вы с ней не сталкивались, но все прекрасно знаете. Поздравляем.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо за участие. Звоните, участвуйте. Ждем, когда подъедете за честно выигранным топливом. Хорошего дня. Не скучайте. Спасибо. Спасибо, Сергей. Вот такие, друзья, довольно интересные, местами простые вопросы, которые делают важное, освежают в вашей памяти правила дорожного движения на примере таких вот ситуаций. А вдруг вам надо было взять кого-нибудь на буксир и сделать благое дело? Ну, а вместе с тем надо знать, где и как можно перемещаться, чтобы не получить штраф. Так что в этой задаче мы бы с вами искали путь объезда. Ну а напоследок напомню, соблюдайте ПДД, смотрите по сторонам, включайте внимательность на максимум, и будет вам счастье. Ведь безопасные дороги – это, наверное, такой хороший компонент того самого счастья.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: Езда по правилам. Радио.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы можете представить себе место, где время словно бы потеряло смысл? Здесь не бывает привычных смены дня и ночи, полгода бесконечного света, а затем полгода кромешной тьмы. Здесь нет единого часового пояса, и даже ближайшие друг к другу станции могут жить с разницей в несколько часов. До сих пор еще не понимаете, о чем я говорю? Ошибаетесь, понимаете. Скорее всего, вы даже знаете. Это Антарктида. Здесь нет единого часового пояса, так как материк охватывает 11 разных зон, и ни одна страна официально не контролирует территорию. Однако арктические станции не всегда придерживаются географического времени. Вместо этого они ориентируются на часовые пояса своих стран и тех государств, которые обеспечивают их снабжение и логистику. Из-за этого даже соседние станции могут жить с огромной разницей во времени. Например, российская Новолазаревская и норвежская Троу находятся всего в 360 километрах друг от друга и имеют разницу в 6 часов.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Самое сердце» от Сергея Лазарева. Да, но вот строчка «Слушай голос сорвать» мы бы вам не советовали. Все-таки эта вещь довольно нужная. Так что здоровья вам и вашему голосу, друзья. Вместе с тем давайте посмотрим в сторону нового часа. Он уже близко. Осталось только сказать ему привет. А мы и говорим вместе с Бастой. А у него там что-то легендарное.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Учебный год в Угольных Копях начнется по временной схеме. Как сообщили в окружном правительстве, капитальный ремонт крыши местного центра образования не успеют закончить к началу занятий. Завершить работы вовремя помешали дополнительные объемы, которые обнаружили после демонтажа. В частности, бетонная стяжка местами оказалась значительно толще, чем было указано в документах. Бригада также восстанавливает кабинеты третьего этажа после протечек. Пока здание не готово, первоклассники будут заниматься в школе искусств, а дошкольники в детском саду «Снежинка». Для них организуют подвоз. Ученики со 2 по 11 класс начнут учебный год дистанционно. День знаний для всех 420 детей проведут очно. Власти проверяют ход ремонта каждые 2 дня и требуют открыть здание в кратчайшие сроки. Новое место для тренировок появится в селе Тавайваам. Строители приступили к обустройству умной спортплощадки рядом с Домом культуры. Сейчас на участке по улице Колхозной выравнивают грунт и укладывают слои песка и щебня. После этого основание укрепят сеткой, забетонируют и закроют безопасной резиновой плиткой. Для занятий установят 19 объектов, в том числе турники и уличные тренажеры. На территории также появятся скамейки, ограждения и 8 светодиодных фонарей. Как отметили в городской администрации, оборудованную площадку ждали многие жители. Подрядчиком стала местная компания «Энергия». Она должна закончить строительство в начале ноября. Проект оплачивают из бюджета городского округа и региональной субсидии. Благоустройство территории продолжится в следующем году. Около Дома культуры создадут зоны для прогулок, игр и активного отдыха, установят беседки и лавочки, проложат центральную аллею. Другим новостям. Ночью были эвакуированы склады «Озон» в Адыгейске и Невидномысске из-за угрозы удара беспилотников. Как сообщает РИА Новости, работники компании не пострадали, объекты и товары целы, но склады временно закрыты. В Махачкале логистический центр загорелся после удара дрона. Персонал эвакуирован, есть пострадавшие, угрозы к жизни нет. Компания сообщает, что работа склада остановлена, заказы отменяются, маршруты перераспределяются. Ранее ночью «Озон» сообщала об атаке на склад и в Краснодаре. Россия до конца августа получит первую партию бензина из Турции. Танкер Ventrix направляется в один из балтийских портов. Это 5-я импортная поставка с июля. Ранее топливо прибыло из Индии и Марокко. Общий объем превысил 1 миллион баррелей. Вице-премьер Александр Новак признал напряженную ситуацию на рынке, но отметил, что проблема касается только бензина. Дизтоплива и керосина достаточно. На фоне дефицита ряд регионов ввел ограничения на продажи на АЗС. Для стабилизации правительство продлило запрет на экспорт бензина до января 2027 года и разрешило оборот топлива низких эко-классов. И завершение выпуска. Космические войска России провели успешный пуск ракетоносителя «Союз-21Б». Об этом пишет ТАСС. Запуск состоялся в 14:40 по чукотскому времени с космодрома Плесецк. Как сообщили в военном ведомстве, аппарат выведен на орбиту в интересах Минобороны. Пуск выполнен боевым расчетом воздушно-космических сил. Предыдущий старт «Союза» с этого космодрома прошел 17 апреля. Тогда на орбиту также отправились военные спутники. Подробности о характере нынешней миссии и количестве выведенных аппаратов не раскрываются. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: елка и волшебный понедельник, который совсем не про этот день недели. Скорее, он просто связан. Но на самом деле балом правит любовь и готовность что-то сделать ради этого великого чувства. Но делать делают люди и по сей день довольно много, мы же поживаем. Пускай это стоит того. А вместе с тем, небольшой музыкальный подарок в новом, пока еще не вечернем часе на волнах радио Пурга. Вячеслав Бутусов, Гибралтар, Лабрадор.
1: Радио Пурга.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. СТО открыл заказы на первую модель MX. Audi откажется от кучи экранов и вернет физические клавиши. А Xiaomi раскрыла внешность своего первого гибридного кроссовера. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: Бренд Esteo открыл прием предзаказов на среднеразмерный кроссовер MX. Как сообщила пресс-служба холдинга AGR, стоимость модели составляет 3 миллиона 890 тысяч рублей с учетом всех скидок. Модель будут продавать в России в двух комплектациях премиум и флагман. Они различаются набором функций, конфигурацией аудиосистемы, элементами комфорта и размерностью колесных дисков. В салоне новинки передние кресла получили электрорегулировки и функцию многозонного массажа, а мультимедийная система реализована на базе трех независимых дисплеев, в том числе отдельного экрана для переднего пассажира. Новинка также получит полный зимний пакет. Esteo MX оснащен 197-сильным 2-литровым турбомотором, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
0: Высшая проба.
1: Компания Audi в ближайшие 2 года пересмотрит концепцию оформления интерьеров своих автомобилей и откажется от чрезмерного количества дисплеев в пользу более традиционного дизайна. Об этом в интервью изданию GoAuto рассказал технический директор марки Рувен Мор. По его словам, компания намерена вернуть интерьерам те свойства, с которыми бренд ассоциировался многие годы. Качественные материалы, продуманную эргономику и тактильные органы управления. Новую философию дизайна под названием Radical Next Audi начнут внедрять постепенно в рамках следующей волны моделей.
0: Новый взгляд.
1: IT-гигант Xiaomi готовится к презентации своего нового флагмана полноразмерного кроссовера Skynomad N90 и показал тизерное изображение модели на своей странице в китайской соцсети Weibo. Дизайн новинки заметно отличается от предыдущих моделей компании. Как сообщило издание Car News China, главная особенность N90 – новый подход к организации внутреннего пространства. Салон автомобиля может трансформироваться, предлагая различные варианты использования, например, личное рабочее пространство, уютное место для двоих, переговорная зона для небольшой компании или просторная зона отдыха для всей семьи. Кроссовер будет иметь как 5-местную версию, так и 7-местную. Более подробная информация об автомобиле будет известна перед официальной презентацией. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Маршмеллоу, Джонас Бразерс и Slow Motion на волнах Радио Пурга. Немного о том, почему так это любят. Да, слоумо не только в кино, но и в жизни. Оно бывает, особенно когда ты, возможно, приехал туда, где люди хотят быть максимально неторопливыми. Ну, может быть, у них выходной, в конце концов. И это нормально. Ну, а сейчас нормальным будет узнать, какие праздники сегодня, 24 августа, празднуются во всем мире. Это День жажды, в первую очередь. Она есть, и ее надо утолять. Вот так. Пускай никто не будет желать пить настолько сильно, что вспомнит об этом поводе.
1: Радио Пурга.

0: «Не учи ученого». Искусственный интеллект ускоряет разработку лекарств на основе антител. Разработка эффективного лекарства на основе антител – сложная задача. Ученые могут начать с миллионов или даже миллиардов кандидатов, но лишь крошечная их часть подходит. Выявление этих редких вариантов долгое время оставалось одной из главных проблем. Исследователи Бостонского университета разработали специализированную ИИ-модель, которая резко сужает этот поиск. В отличие от обычных белковых моделей, новый подход сосредоточен на CDR-петлях – шести крошечных участках антител, которые непосредственно распознают вирусы, бактерии и раковые клетки. Модель обучали на более чем 1,5 миллионах пар антител, маскируя до половины аминокислот именно в этих ключевых участках. Это позволило искусственному интеллекту выучить язык антител там, где он действительно важен. Представьте антитело как отвертку. Неважно, длинная она или короткая, форма наконечника определяет, к какому винту она подходит. CDR-петли подобны этому наконечнику. Они определяют, какую мишень распознает антитело. Результаты впечатляют. Модель, которая содержит 600 миллионов параметров, превзошла более крупные аналоги и улучшила прогнозирование силы связывания на 27% на наборах данных с 90 тысячами вариантов антител. При этом она требовала значительно меньше вычислительных мощностей. Это позволяет сузить миллионы возможностей до нескольких сотен наиболее перспективных кандидатов для лабораторного тестирования. В случае новой вспышки инфекции такие инструменты помогут быстрее находить эффективные антитела и адаптировать их под изменяющиеся вирусы.
1: Не учи ученого.

0: Энрике Иглесиас и, как всегда, что-то стоящее. Title of Being Story на волнах Радио Бурга. В уходящем часе, кстати, вечер. Вот он, уже близко. День, я считаю, уже закончился. А вместе с тем, огромный привет от Александры. Просто огромный привет от Александра. Надеюсь, отсылается он абсолютно всем. Ну и пускай хоть как-то приободрит. В понедельник мы ищем абсолютно любой источник энергии, даже словесный. Ну а что нам скажет Грабизия и диджей Фенди, мы узнаем совсем скоро после небольшой рекламы. Ну а я попрощаюсь. Услышимся после выпуска чукотских новостей.
1: Реклама на Радио Бурга. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

И с ней действительно остаются, которые вы смогли прожить вместе, прослушать. И, быть может, это было под какой-нибудь особый случай, который будет вспоминаться еще ярче. Ведь играть будет не только чувство, но и музыка. Ну а прямо сейчас на волнах радио Пурга на Чукотке вечерний час, который пришел, сказал привет, ну а мы и не против. Скорее, только ждали, когда он это сделает. И прямо сейчас первые подарки. Нюш Цунами, Джимин Ву, а после мозг шалит, ведь он это делает до сих пор.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте дефицита, когда что-то становится ценнее в наших глазах просто потому, что его мало или оно скоро исчезнет. Вы спокойно проходили мимо футболки в магазине неделю, а в субботу видите надпись «Осталось две штуки», и вдруг она кажется вам must-have-ом. Не потому, что изменилась ткань или что-то другое, просто мозг услышал «Скоро не будет» и включил режим «Надо успеть». Или получаете письмо. Только сегодня скидка 50%, хотя завтра будет та же акция, только под другим предлогом. Но фраза «только сегодня» создает легкую панику, и вы кликаете «купить», хотя этого даже не планировали. Это не жадность, просто страх упустить. Мозг здесь не импульсивный, он боится потери. Эволюция научила нас, если ресурс редкий, вода, еда или партнер, то его надо брать быстро. Поэтому до сих пор фразы вроде «последний шанс», «ограниченный выпуск» или «только для избранных» включают древний сигнал «это ценно, не упусти». Но вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «надо взять, пока есть», то спросите себя, хотел бы я этого вчера, когда было этого в избытке? Если ответ нет, значит вас ведет не желание, а страх, а настоящая ценность не зависит от количества экземпляров. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда лучший способ понять, нужно ли вам что-то, это представить, что этого в избытке.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Поток чувств, превращенных в песню. Акмали очень любовная композиция. И да, песни можно петь о любимом, о любимой и в том числе не только человеке. Может быть, работе, может быть, городе. Кто его знает, вариантов настолько много, что все запомнить не получится. Но, думаю, вы знаете точно, стопроцентный тот, что нравится вам настолько, что хочется об этом говорить. Вот кому-то нравится валяться в стоге сена, причем здесь резко стог сена и валяться, да вот, потому что праздник. И, знаете, такие люди действительно есть. Ведь это весело в каком-то месте. И я могу понять.
1: А знаете ли вы...
2: Самая лживая фраза во всем мире «У меня все хорошо». Ее часто используют как стандартный ответ на вопрос о самочувствии, даже если на самом деле человек может испытывать трудности или негативные эмоции. В обществе существует давление поддерживать позитивный имидж и не делиться своими проблемами, что приводит к распространению этой фразы как механизма защиты. Она позволяет людям избежать глубоких разговоров о своих чувствах и переживаниях, однако такая привычка может привести к изоляции и недопониманию, так как окружающие могут не осознавать истинное состояние человека. Важно помнить, что открытость в общении о своих чувствах может помочь наладить более глубокие связи с другими людьми.
1: Теперь буду знать.

0: Браузер с Алисой, просто скажите: «Алиса, включи радио Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне Пурга всегда рядом.

Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Более 700 семей Чукотки получили поддержку в специальных центрах. С начала года услугами семейных МФЦ воспользовались жители Угольных Копий и Певека. В одном месте специалисты помогают оформить документы, записаться к врачу и решить бытовые вопросы. При необходимости к работе подключаются психологи и служба экстренного реагирования. Родители также могут обратиться в семейную диспетчерскую или клуб «За руку с семьей». Для мам и пап с маленькими детьми работает социальная няня. Ребенка можно ненадолго оставить под присмотром. Первый такой центр открылся в Угольных Копиях в 2024 году, второй появился в Певеке в 2025. Создать их решили после встреч с многодетными родителями и сообществом мам. Как сообщил Владислав Кузнецов, в этом году семейные МФЦ планируют открыть в Анадыре и Билибино. Так необходимую поддержку смогут быстрее получить жители разных районов региона. Новым православным архиереем Чукотки стал Евфимий. Как сообщили в Чукотской епархии, патриарх Кирилл рукоположил архимандрита Евфимия в сан епископа Анадырского и Чукотского. Церемония прошла на минувшей неделе в храме Христа Спасителя после литургии в честь праздника Преображения. Новый глава епархии получил архиерейский жезл и обратился к верующим с благословением. Своими главными задачами он назвал развитие миссионерской работы и укрепление церковной жизни в регионе. Решение об избрании Евфимия Священный Синод принял 18 июля. Ранее руководивший епархией архиепископ Ипатий продолжит служение в Караганде. В Краснодаре обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр. Погибли трое детей, 7 пострадали, им оказывают помощь. Также госпитализированы 2 взрослых. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Из-за падения обломков загорелись складские помещения, повреждены многоэтажные жилые дома и строящаяся новостройка. В компании «Озон» уточнили, что пострадал их логистический центр. Сотрудников эвакуировали, никто из них не пострадал. С 1 сентября обществознания в школах будут преподавать только в 9-11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Он уточнил, что новые единые учебники по этому предмету станут теснее связаны с историей, литературой и географией. Ученики 9-10 классов получат их уже в этом году, 11-классники с сентября следующего. Таким образом, из программы основной школы предмет исключен. Изучение начнется лишь на старшей ступени образования. И завершение выпуска. «Нишевый» может стать словом года. Как заявила профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Наталья Козловская, это происходит из-за стремительного распространения в языке. По данным архива СМИ «Интегрум», в 2024 году слово встречалось 34 тысячи раз, в 2025 уже более 60 тысяч. Эксперт отмечает, что термин «нишевый» вышел за рамки маркетинга, проник в культуру и повседневную речь, приобретя новые оттенки – необычность, редкость, нестандартность. При этом базовое значение – ориентация на узкую аудиторию – сохраняется. Статус слова года «нишевый» может получить уже в этом году. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Радио Пурга. Радио
1: Пурга. Начало нового часа, Мари Краймбрери, и все это на волнах Радио Пурга. Ну а об отношениях мы еще успеем поговорить и не раз, ведь об этом темы в песнях довольно часто поднимаются, ну и потому что это актуально. Ну а сейчас актуально будет пожелать всем отличного самочувствия этот вечер, такого же настроения, ну и, наверное, вот подарок, очень сумасшедшая любовь, но с изюминкой от Ани Лорак.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8-800-100-94-00. Запомнил? 8-800-100-94-00.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Какие продукты можно употреблять несвежими? Если у вас что-то перестало быть свежим, не спешите выкидывать это в мусорку. Многим продуктам можно дать вторую жизнь. Зачерствевший хлеб отлично превратится в хрустящие сухарики. Из несвежих фруктов сварите ароматное варенье. А засахарившееся варенье – отличный материал для домашнего алкоголя. Почему бы и нет? И вкусно, и дешево.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Это Алекс Пайт и Грей Найт на волнах радио Пруга. И да, под эту мелодию сразу вспоминаются слова, которых в этот раз не было. Но они были у кого-то в голове. Я даже знаю этих людей. Их достаточно много. Вот я в числе, но прямо сейчас у нас мелодохолия от Полины Гагариной затмит Грей Найт. Какое-то время после передаст эстафету Инсиксу, Energy Wasted. Ну а звонки с Баккаратом засияет настолько сильно, что это можно будет услышать. Вот так фокус.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы слышите слово «любовь» и чувствуете вкус клубники. Слово «война» и во рту становится горько, как полынь. А когда кто-то говорит «дом», вы ощущаете теплый хлеб с корицей. Для вас слова – это не звуки, это вкусы, запахи и даже текстуры на языке. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». Я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые чувствуют вкус слов. Речь о реальном неврологическом явлении – в форме лексической густотурной синестезии, при которой определенные слова или звуки вызывают автоматическое ощущение вкуса. Это не метафора, это их естественное восприятие. Мозг связывает речь с вкусовыми центрами так же, как другие связывают звуки с цветами. В Лондоне живет поэтесса, которая не может читать стихи вслух, если в них есть слово «пепел». Оно вызывает у нее вкус гари, и она начинает кашлять. Зато слово «рассвет» дает ей ощущение свежего персика. А в Монреале учительница избегает слова «ошибка» на уроках. Оно вызывает у нее вкус тухлого молока. Вместо этого она говорит «поправка», а это уже лимонный сорбет. «Дети не знают, что я лечу им душу вкусом», – улыбается она. И да, такие люди часто выбирают слова не по смыслу, а по вкусовой гармонии. «Спасибо, сладкий, как карамель». «Прости, кислый, но очищающий, как грейпфрут». А никогда сухой и горький, как кора. Конечно, бывают забавные и странные моменты. Кто-то не может смотреть новости, потому что слово «кризис» вызывает вкус ржавчины. Другой раз ребенок сказал маме, что ты вкусно говоришь. А один синестетик признался: «Я не читаю романы про войну. Мои вкусовые рецепторы просто не выдерживают». Ученые считают, что такая синестезия возникает из-за необычных связей между зонами мозга. Но сами носители говорят проще. Мир для нас не только слышится и видится, он еще и пробуется. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели чувствовать вкус слов или боитесь, что проблема окажется слишком горькой?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

которое султан Лугачев с радостью использовал. Ну а мы используем с радостью вдохновение, которое он смог нам транслировать. И займемся полезными делами. Возможно, подготовкой к следующему дню, прослушиванием еще пары-тройки, может даже пары-тройки десятков отличных песен, ну и новостей, которые будут совсем скоро, перед тем, как новый час стартанет как подобает. А я же с вами прощаюсь и желаю только добра.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Учебный год в угольных копях начнется по временной схеме. Капремонт крыши местного центра образования не успеют закончить к началу занятий. Первоклассники пока будут заниматься в школе искусств, дошкольники в детском саду «Снежинка». Для них организуют подвоз. Ученики со 2 по 11 класс начнут учебный год дистанционно. День знаний для всех 420 детей проведут очно. Новое место для тренировок появится в селе Тавайваам. Строители приступили к обустройству умной спортплощадки рядом с Домом культуры. Для занятий установят 19 объектов. На территории также появятся скамейки, ограждения, светодиодные фонари. Компания «Энергия» должна закончить строительство в начале ноября. Проект оплачивают из бюджета городского округа и региональные субсидии. Отдельный кабинет для выдачи детских справок заработал в Анадыре. Родителям юных пациентов теперь не нужно заранее записываться, чтобы получить необходимые медицинские документы. Справки и направления в поликлинике Анадыре оформляет выпускник Чукотского многопрофильного колледжа. Прием проходит без предварительной записи. Информацию о графике работы можно получить в регистратуре. Нового руководителя представили в Центре образования угольных копий. Владимир Антамошин вступил в полномочия 20 августа. До назначения он 4 года возглавлял школу в поселке Беринговского. Педагог в 2014 году приехал в Анадырский район и начал преподавать историю и обществознание. Владимир Антамошин – выпускник Оренбургского государственного педагогического университета. Французский шансон прозвучал в Анадыре. В рамках фестиваля «Культурный полюс» прошел концерт «Виват Пиаф». Его подготовил джаз-оркестр «Ту-Лави» под руководством Андрея Кудрявцева. Со сцены прозвучали самые известные произведения из репертуара Эдит Пиаф. По словам солистки Марии Зекиной-Берсо, новое звучание помогает классическим композициям оставаться современными и находить новых слушателей. «Золотой ворон» объявил даты 11 сезона. С 29 марта по 11 апреля 2027 года Анадырь вновь станет центром арктического кино. К участию до 30 ноября приглашают авторов картин, созданных не ранее января 2025 года. Отдельный конкурс «Киновзлет» проведут для дебютных и студенческих работ. В программе также концерты, спектакли, творческие вечера, встречи со школьниками и анимационная лаборатория. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
0: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга». Радио «Пурга».

0: Минутка здоровья.
1: Найден новый эффективный способ борьбы с диабетом. Исследователи из Университета Пенсильвании, США, разработали новый подход к клеточной терапии диабета, который может сделать лечение более безопасным и простым. Суть метода в создании защитного слоя вокруг донорских клеток, который скрывает их от иммунной системы пациента. Этот слой сделан из гидрогеля толщиной всего 20 микрон и назван биомиметрической блестящей оболочкой. Он имитирует естественную оболочку человеческой яйцеклетки, что позволяет организму не атаковать пересаженные клетки. При традиционной клеточной терапии диабета пациентам приходится постоянно принимать иммунодепрессанты, чтобы подавить отторжение донорских островковых клеток, вырабатывающих инсулин. Это приводит к серьезным побочным эффектам, включая повышенный риск инфекций и даже рака. Новая оболочка защищает клетки, но при этом не мешает им выделять инсулин в кровь. В ходе экспериментов на мышах, больных диабетом, покрытые таким слоем клетки нормализовали уровень сахара в крови у пациентов уже через неделю. У большинства подопытных животных эффект сохранялся больше 100 дней без применения иммунодепрессантов. Для сравнения, стандартная терапия без подавления иммунитета работает не дольше одной недели. Разработка заняла 8 лет, поскольку ученым потребовалось создать сверхтонкое покрытие, которое не нарушало бы работу живых клеток. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как долго может сохраняться защитный эффект, а затем перейти к клиническим испытаниям. Авторы отмечают, что та же технология в перспективе может применяться не только при диабете, но и в иммунотерапии, регенеративной медицине и для лечения других хронических заболеваний.
0: Минутка здоровья.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм неизменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойный. Достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки. Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень. А что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
0: Территория мужчин.
1: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели – не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101 и 6 FM.

0: моя.
1: И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек. Пальцем дельфит, который пунктом анамнисаус, а у меня на пенельку. В Энгак Янраген Эльсин кабинет Минк Нильхенет справка от Мисеупсит Кусина. Минкре нанамнисаургет в Энгена Масаурай по им. Ира Ройр Ахрама Анкасей Патамгона Тинхуна Кисиньека. Гемесеусинет Нененим. Энгенет Кисинет Неретейкеркенет в Энгена Поликлиника к Максимна Каунтона. Нингхене инен мисеуэтлен гейгусет псет кусина Чукотский многопрофильный колледж к Анкамага Мюсером Госена, Анканатор Кабинетра Мюсером Го Амонгок, Туркесит Кугивингитем, Чите Казетком Гок Ненет, Анкампешкантет Псеткок Пань Аутон Веп Ненет, Кандюра Тахатангок, Анкаракесингер Книгатем, Ненре Тангашката Касей Паткам, Таршингткус Утирю Ет Мюсерет Кантангны Ювауке, Регистратурак. На турке нерам гай пасен вальскакина касет курака минкре нанамгасауркет войванам намгапым. Эрмугин ассена Владимир Антамошин ксиккин каок нери исика. Ипатнука гетисиусин войванам намак укальник касет курака. Кисину ювец у Мюсерэркана 2014 гивей пьетак Анадырский районе тэм. Владимир Антамошин ага кисит купсит кусина кисину ювец у Оренбурга кэм. Тор Мюсерэркана. Серван воки асиеве, но не нещих нет мюсертен мусат. Инкуна каветен кисит курк нет нене нетен кама кисину ювецета кавете мюсерен ветем. Кликинграка базовая станция от интернет якинет нерете икнет вуйвнам намак Чукотка кам. Анкиуит кинет пангельте расис авог эсисинет эрмете регион кенер макрен предприятия кина космическая связь. Аннине нанмгасаурка тапанцингас от информагентства Чукотка. Минкре нанмгасаурка на Владислав Кузнецов таш пангутаунете гивингит нерете икнет базовая станция от 2G, 4G. Ванкатакан кама янракинотакам. Ясейвену гесисинет темингс асиметлен спутника экспресс АТ-1. Тинкитонгаркана нкан симет пшитку капаасен мигсиретака НТВ+, айгаск регионакам. Гисиус это космическая связь нанамгасауркат наматвас ачупот как танья телекартатам. Рамиусирам гонга трутурат вэу пшиткук. В Энгак Амгроткин Орайс от Егусета Псеткусинет Темингас Арин Атвакам. Минкре нанамгасаурка тапанцингас от информагентства Чукотка. Масингаргаре Егусета Псеткука Гарауевтаньянсинат Нкамаг Экзаминайсет Кусинат Москвакам. Юра Ринг отвечивинен это сейвусяскальтингирекси кинсингуткус утиртим. Нин айвуткусе крена. Инантин маус инанни гусаквургаксинеткена тегисиус на Иван Андрианов. Юра Россис аун сихинет правительства крен регион киньян ветеринг отвак онвен венкена. Синеткена тегисиус агир курсена. Ринг отвана мин вода ханкамар малтиет инантин мусаукена. Инэнгэри усэтэк Чукотка еквэм. Нрооргарэ ги усэт пшиткус эт ет анатвахэн ат курэк синиткэн эт рэнг атватэм. Нк амасымгэ мэнжиткэн нэмэтвас эт округакэн атсахэн ат еусатэн ветэм. Нканай пэт пшиткуркэн атау эргаттау нэтэ.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Искусственный интеллект ускоряет разработку лекарств на основе антител. Разработка эффективного лекарства на основе антител – сложная задача. Ученые могут начать с миллионов или даже миллиардов кандидатов, но лишь крошечная их часть подходит. Выявление этих редких вариантов долгое время оставалось одной из главных проблем. Исследователи Бостонского университета разработали специализированную ИИ-модель, которая резко сужает этот поиск. В отличие от обычных белковых моделей, новый подход сосредоточен на CDR-петлях – шести крошечных участках антител, которые непосредственно распознают вирусы, бактерии и раковые клетки. Модель обучали на более чем 1,5 миллионах пар антител, маскируя до половины аминокислот именно в этих ключевых участках. Это позволило искусственному интеллекту выучить язык антител там, где он действительно важен. Представьте антитело как отвертку. Неважно, длинная она или короткая, форма наконечника определяет, к какому винту она подходит. CDR-петли подобны этому наконечнику. Они определяют, какую мишень распознает антитело. Результаты впечатляют. Модель, которая содержит 600 миллионов параметров, превзошла более крупные аналоги и улучшила прогнозирование силы связывания на 27% на наборах данных с 90 тысячами вариантов антител. При этом она требовала значительно меньше вычислительных мощностей. Это позволяет сузить миллионы возможностей до нескольких сотен наиболее перспективных кандидатов для лабораторного тестирования. В случае новой вспышки инфекции такие инструменты помогут быстрее находить эффективные антитела и адаптировать их под изменяющиеся вирусы.
0: Не учи ученого!

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся не за новыми чудесами, а за родственными.
2: Еду, куда хочу.
1: В поселок Териберка, на Кольский полуостров, на другой край нашей огромной страны, где северное сияние тоже домашнее, а киты такие же гости, как у нас. Да, здесь, в Териберке, природа такая же дикая, как у нас, такая же величественная и такая же говорящая. Это место не для комфорта, а для встречи со стихией. Для тех, кто знает, настоящая свобода там, где ветер не спрашивает разрешения.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Мы-то знаем, как это – выйти из дома зимой и увидеть, как небо загорается зелеными и фиолетовыми волнами. У них в Териберке то же самое, только фон не тундра, а скалы и Баренцево море. Те же духи танцуют, только над другим берегом. Зимой с декабря по март здесь особенно чистое небо и зрелище, которое меняет жизнь. А весной и летом киты – гренландские, как их еще называют, полярные киты. Может, даже ваши старые знакомцы, ведь они ходят одной дорогой – от нас к ним. В Териберке их встречают с таким же трепетом. Смотрят, как фонтан взлетает над волной, и молчат, потому что слова тут лишние. С мая по июль они пасутся у берегов. Морские экспедиции позволяют увидеть их вблизи.
2: Готовимся к полету.
1: Добираются туда через Мурманск. Дальше на внедорожнике или автобусе. Но помните, хоть природа и родная, правила другие. Там нужны пропуска в заповедные зоны и гиды для походов. Без них легко потеряться. И, конечно, как и у нас, ничего не оставлять, кроме следов. Увозить только фото и чувства.
2: Финальный аккорд.
1: Териберка – это не вот вам экзотика. Это встреча с тем, что мы уже знаем, но в другом отражении. Для тех, кто хочет увидеть, как Арктика дышит на другом конце России. Чтобы понять, наша страна огромна, но связана одним небом. Так что, если соберетесь, возьмите теплую одежду, термос и воспоминания о нашем севере. Они помогут понять лучше их север. Потому что самые сильные путешествия – те, что начинаются с узнавания и заканчиваются чувством единения.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя.

могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. СТО открыл заказы на первую модель MX. Audi откажется от кучи экранов и вернет физические клавиши. А Xiaomi раскрыла внешность своего первого гибридного кроссовера. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: Бренд Esteo открыл прием предзаказов на среднеразмерный кроссовер MX. Как сообщила пресс-служба холдинга AGR, стоимость модели составляет 3 миллиона 890 тысяч рублей с учетом всех скидок. Модель будут продавать в России в двух комплектациях премиум и флагман. Они различаются набором функций, конфигурацией аудиосистемы, элементами комфорта и размерностью колесных дисков. В салоне новинки передние кресла получили электрорегулировки и функцию многозонного массажа, а мультимедийная система реализована на базе трех независимых дисплеев, в том числе отдельного экрана для переднего пассажира. Новинка также получит полный зимний пакет. Esteo MX оснащен 197-сильным 2-литровым турбомотором, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
0: Высшая проба.
1: Компания Audi в ближайшие 2 года пересмотрит концепцию оформления интерьеров своих автомобилей и откажется от чрезмерного количества дисплеев в пользу более традиционного дизайна. Об этом в интервью изданию GoAuto рассказал технический директор марки Рувен Мор. По его словам, компания намерена вернуть интерьерам те свойства, с которыми бренд ассоциировался многие годы: качественные материалы, продуманную эргономику и тактильные органы управления. Новую философию дизайна под названием Radical Next Audi начнут внедрять постепенно в рамках следующей волны моделей.
0: Новый взгляд.
1: IT-гигант Xiaomi готовится к презентации своего нового флагмана полноразмерного кроссовера Skynomad N90 и показал тизерное изображение модели на своей странице в китайской соцсети Weibo. Дизайн новинки заметно отличается от предыдущих моделей компании. Как сообщило издание Car News China, главная особенность N90 – новый подход к организации внутреннего пространства. Салон автомобиля может трансформироваться, предлагая различные варианты использования, например, личное рабочее пространство, уютное место для двоих, переговорная зона для небольшой компании или просторная зона отдыха для всей семьи. Кроссовер будет иметь как 5-местную версию, так и 7-местную. Более подробная информация об автомобиле будет известна перед официальной презентацией. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда начинаем. Принесла вам рецепт зеленого боула с авокадо и яйцом. Отлично подойдет для завтрака или перекуса. Боулы набирают популярность все больше и больше. Если расшифровать название блюда, то боул – это чаша с полезной едой. А вот как вы его наполните, зависит от вашего рациона и предпочтений. Мы с вами приготовим сегодня его очень полезным и витаминным. Что нам для этого понадобится? 2 яйца, 100 граммов авокадо, 1 огурец, 50 граммов зеленого перца, столько же стебля сельдерея, но можно обойтись и без него. Любой зеленый салат, также 2 дольки лимона, тмин, кунжут и соль по щепотке. Как готовим? Яйца отварим и нарежем дольками. Перец, сельдерей и огурец нарежем, как вам больше нравится. Форма совершенно не важна. Салатные листья рвем на части. Все выкладываем в глубокую миску и посыпаем солью и кунжутом. Поливаем оливковым маслом и сбрызнем лимонным соком. Самое важное для полезного зеленого завтрака – это свежесть овощей и зелени. Авокадо нужно выбрать спелое и мягкое с приятной кремовой текстурой. В этом блюде лимон нужен не только для вкуса, но и для сохранения красивого цвета авокадо. А щепотки черного тмина и белого кунжута украсят блюдо и внесут интересное послевкусие. Также в зеленый боул можно добавить зелень петрушки или кинзы по вашему желанию. А если добавить консервированный салатный тунец, то наш боул станет еще богаче белком. Готовьте не только вкусно, но и полезно. Приятного аппетита! Услышимся в эфире.
0: Сели, поели!

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли заразиться болезнями через одежду из секонд-хенда? Исследования показывают, что бактерии на хлопковых тканях выживают до 90 дней, а на полиэстере вообще до 200, особенно если одежда хранится во влажных условиях. Однако современные санитарные стандарты во многих странах требуют обязательной дезинфекции вещей перед их поступлением в продажу. Это значительно снижает вероятность заражения. Тем не менее, дополнительная обработка купленной одежды вообще не помешает. Перед использованием рекомендуется стирать вещи при высокой температуре, добавляя антисептические средства, а также тщательно проглаживать их утюгом. Это убивает любые потенциально опасные организмы. Риски, связанные с секонд-хендом, на самом деле минимальны.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковыль, превращается в лед, или небо, или быль.

krasnowce, stopnie wysokie, время сожмется в стояках часов. Взгляд из-под лобья, хищный прищур, все здесь подлые, все чересчур.

«Часы на пурге» — это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге» — это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге» — это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Однажды мы все придем к тому возрасту, когда наша кожа потребует особого ухода. Морщинки, пигментные пятна, повышенная сухость, увядание – все это повод регулярно навещать кабинет косметолога. И не только. Чтобы выглядеть моложе, придется освоить технику антивозрастного макияжа. Начнем с того, что невозможно выглядеть свежо, если на лице у вас маска из тонального крема и пудры. Куда более уместны флюиды и кремы с легкими текстурами. Ненавязчивое сияние кожи скинет вам с десяток лет и сделает морщинки менее заметными. Так что никаких матовых покрытий. Многие считают, что пудра после 40 – это лишнее, только подчеркивает неровности на лице. Однако, если кожа жирная, то без пудры не обойтись. Она помогает закрепить макияж. Главное – наносить ее не спонжем, а широкой кистью. Переходим к бровям. Даже если они поредели, не стоит очерчивать их контур слишком четко. А самый подходящий для них цвет – чуть темнее оттенка волос. Главный акцент в анти-эйдж макияже должен приходиться на глаза. Постарайтесь сделать взгляд более распахнутым. Никаких темных подводок и перламутровых теней. Только матовые из самых нейтральных оттенков, от светло-серых до кофейных. Перламутр – это очень жестокая вещь по отношению к морщинкам. Каждая проявляется еще заметнее. Ну а что касается румян, то здесь тоже стоит остановить выбор на натуральных природных оттенках. Нежно-розовый или персиковый, без ухода в кармин. И еще один нюанс. Легкий намек на румяна – гораздо больше освежает лицо, чем их видимая зона. Ну и, наконец, помады и блески. Если вы считаете, что яркие цвета пора сменить на телесные, это большое заблуждение. Бежевый блеск для губ сделает лицо тусклым, так что позвольте себе чуть более аппетитные оттенки.
0: Территория женщин.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

радіо Вулкан. І тундра розцвітає під музику. Радіо Фурга.

0: знаете ли вы?
1: Нефть является токсичным веществом, и даже небольшие количества могут нанести серьезный вред водным экосистемам. Одна капля нефти может загрязнить 25 литров воды, тем самым сделав ее непригодной для питья.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как быстро проснуться? Заведите два будильника с разницей в одну минуту. Первый рядом с кроватью, второй подальше, но так, чтобы его было слышно. После первого звонка вы уже не перевернетесь на бок, ведь знаете, все равно придется встать, чтобы отключить второй.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Выбор мужской сумки базируется на главном правиле. Она должна быть ровно того же размера, что и ее функционал. Нет смысла носить с собой громоздкую сумку «Тоут», если ее единственным наполнением станет тонкая канцелярская папка, в которой лежат три бумажных листа. И наоборот, если носишь с собой тренировочную форму, клади ее в объемную спортивную сумку, а не пытайся втиснуть в деловой портфель. Если не боишься новаторских идей, можешь купить себе для работы деловой клатч. Когда-то он был женским аксессуаром, а теперь дошел и до нас. Мужской клатч стал своеобразной заменой барсетки. Он неплохо сочетается с деловой одеждой. А еще тебе точно не помешает так называемая сумка почтальона. Классические модели выполнены из кожи. Главное тут не переборщить с декоративными деталями. Сумка через плечо должна быть практичной, а не с кучей карманов и логотипов. Ну и, наконец, вернемся к пресловутому портфелю. Куда же деловому человеку без него? Сюда можно уместить все, что пригодится в будни. Ноутбук, документы, книги и даже обед в контейнере, если носишь еду на работу из дома.
0: Территория мужчин.
1: Нужно ли есть перед тренировкой? Как ни странно, этот вопрос до сих пор для многих остается открытым. С одной стороны, на голодный желудок заниматься не стоит. Пониженный уровень сахара в крови непременно снизит потенциал. А с другой, тренироваться с полным животом – то еще испытание. Есть мужчины, которые могут за час до похода в спортзал съесть полноценный обед и упражняться на славу. А другие едят за 3-4 часа до тренировки, чтобы пища успела худо-бедно перевариться. Одним словом, этот момент сугубо индивидуален, так что прислушайся к организму. Небольшой перекус на 300 килокалорий можно позволить себе и за час до занятия. Если близится ударная тренировка, надо добавить в меню углеводов. Никто не говорит, что перед тренировкой срочно нужно умять тарелку пельменей. А вот стакан сока или несколько фруктов будут в самый раз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня мы отправляемся в одно из самых душевных и по-настоящему семейных мест России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Кострома. Это родина Снегурочки, колыбель династии Романовых и настоящая ювелирная столица страны. Даже несмотря на то, что в советские годы город потерял много храмов и свой Кремль, он все равно остался невероятно притягательным. Милый провинциальный шарм, широкая Волга, чистейший воздух и тот самый русский дух, от которого сердце замирает. Одного этого достаточно, чтобы город заинтересовал всех от мала до велика.
0: Приключения начинаются.
1: Начните знакомство с центра, с Сусанинской площади. Здесь вас встретят торговые ряды 18 века, знаменитая пожарная каланча и памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. И сразу 7 улиц расходятся лучами, как в Москве. Дальше набережная Волги, беседка Островского и обязательно терем Снегурочки. А еще лосиная ферма в Сумароково. Погладить лося, покормить его морковкой и даже попробовать лосиное молоко. Восторг гарантирован. Кстати, знали ли вы, что Кострома еще и сырная столица России? Музей сыра с дегустацией – это обязательная остановка.
0: Экспедиция продолжается.
1: Приезжайте сюда по поводу. На Новый год к Снегурочке, на Масленицу, на фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» в августе или 27 марта в исторический день, когда весь город превращается в 1613 год и провозглашает Михаила Романова царем.
0: Путешествие без преград.
1: Костромская область в десятке самых экологически чистых регионов России. В заповеднике Кологривский лес растут 400-летние деревья, а на тропах можно встретить лося, рысь, а если повезет, даже медведя.
0: Еду куда хочу.
1: Если не хотите на юг этим летом, вдоль Волги под Костромой целая россыпь пансионатов и санаториев. Чистый воздух, купание в реке, безопасный загар, водные развлечения, спа-процедуры и экскурсии по Золотому кольцу. Идеальный отдых для всей семьи.
0: Стартуем!
1: Добраться просто. Скоростная ласточка с Ярославского вокзала. Всего 4 часа. Или на автомобиле по живописной трассе М8 через Сергиев Посад и Ярославль.
0: Финальный аккорд.
1: Кострома – это место, где история оживает, природа обнимает, а дети возвращаются домой с горящими глазами и новыми сказками в сердце. Кострома ждет вас с друзьями и всей семьей. А мы говорим вам…
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

хороший настрой со мной. Когда на небе я стал время, я сын и я, хороший настрой всегда со мной. Когда на небе я стал время,

Если я хороший настрой со мной, когда на небе ясно время. Если я хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет. С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Когда мы собираемся провести вечер с подружками, то и закуски на столе хочется, чтобы были соответствующие женским настроениям. Легкие, нежные и необычные. Сегодня я предлагаю вам два рецепта простых салатов, которые идеальны для девчачьей вечеринки. Надевайте фартуки, будем готовить. Для первого салата нам понадобится руккола, апельсин, вареная свекла, кедровые орехи и дижонская горчица. Свеклу и апельсин нарезаем кубиком, соединяем с остальными ингредиентами, немного посолим и добавим сыр фета и хорошо перемешаем. Для второго салата возьмем салатный микс с рукколой в составе, спелую грушу, сыр с плесенью или мягкий творожный сыр, кедровые орехи и бальзамический соус. Мелко нарезанную грушу соединим с листьями. Сыр с плесенью необходимо накрошить прямо в салатник. А если возьмете творожный сыр, то с помощью чайной ложки добавьте его в салат небольшими кусочками. Полейте бальзамическим соусом и посыпьте кедровыми орешками. Готово! Можно дегустировать! Такие салаты придутся по вкусу и вам, и вашим подружкам. При этом не нанесут ущерба вашей фигуре. Приятного вам аппетита, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Атомы были открыты задолго до того, как их удалось действительно увидеть. Долгое время их существование доказывали лишь теоретически и экспериментально, но без реального изображения. Первые попытки заглянуть в мир атомов предпринимались еще в начале 19 века, но полноценное изображение отдельных атомов удалось получить только к середине столетия. В 1914 году впервые определили расположение атомов в кристалле поваренной соли. Ученые использовали метод рентгеновской дифракции, который позволил расшифровать структуру кристалла на основании отклонения рентгеновских лучей. А в 1955 году был разработан ионно-эмиссионный микроскоп, который и позволил фиксировать отдельные атомы. Только в 1981 году создали сканирующий туннельный микроскоп, который и позволил не только видеть атомы, но и манипулировать ими, перемещая их по поверхности.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Есть мнение, что чем меньше женщина за собой ухаживает, тем больше денег она тратит на одежду. Утверждение спорное, но доля правды в нем есть. На спортивном подтянутом теле будут хорошо смотреться любые непритязательные джинсы с майкой. А если забыть про фитнес и налегать на пирожки, то одежде предназначается уже другая роль – маскировать недостатки фигуры. Плотные дорогие ткани, индивидуальный пошив и так далее. Однако не будем кидаться в крайности. Давайте просто научимся выбирать такую одежду недорогих марок, которая будет смотреться на вас сногсшибательно. Во-первых, обращайте внимание на качество шитья. Проверьте в примерочной швы, молнии, пуговицы. Торчащие нитки и кривые строчки испортят даже самое прекрасное платье. Если вы заметили, что выточки топорщатся, проходите мимо. Второй момент. Чистые натуральные оттенки всегда выглядят дороже и благороднее. Невыразительные ткани выдают дешевую одежду. Да и слишком яркие цвета сослужат вам плохую службу. В синтетических тканях они выглядят очень плохо. Если вещь яркая, она должна быть очень качественной и добротно сшитой. То же самое с кислотными металлическими оттенками. Ярко-розовый стрейч легко превратит вас в сельскую модницу. Носите классические черный и белый, выразительные сиреневый и голубой или насыщенные синий и бордовый. И не ленитесь подгонять у портного вещи под себя, укоротить длину юбки, сделать платье более приталенным. Все это заставит вещи смотреться не в пример лучше. И самое главное, скажите «нет» подделкам. Сумки, футболки и кошельки с фейковыми логотипами известных брендов – это то, что вас будет упрощать.
0: Территория женщин.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Нью-Йорк, 1837 год. Здравствуйте, полиция Нью-Йорка, паспортный контроль. Ваши документики.
4: Я тут вот...
3: Так, посмотрим. Так вы к нам еще из-за границы. А где нью-йоркская регистрация? Нарушаем.
4: Ну, я не понимаю, о чем речь. Я из Техаса. Какая еще регистрация? Мне не нужна регистрация.
3: А вы ошибаетесь. Хоть из Техаса, хоть с Украины. Для всех иностранцев формальности одни. Пройдемте.
4: Я не понимаю, в чем дело. Оставьте меня в покое. Безобразие, да произвол. Сатрапы.
3: Удивительно, но факт. В стародавние времена Техас не считался Америкой.
5: 25 августа 1837 года правительство США отказалось принять его в состав Соединенных Штатов.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня вторник, 25 августа. В студии Алексей Тесленко. Доброе утро. Владимир Путин подписал указ о безопасности объектов критической инфраструктуры. Документ был опубликован вчера на портале раскрытия нормативно-правовых актов. Владельцы объектов, не обеспечившие защиту, рискуют потерять управление. Правительство получит право вводить временное управление. Основание – это неэффективность мер против дронов и несвоевременное восстановление работы. Под критическую инфраструктуру подпадают энергетика, транспорт, связь и промышленность. Указ связан с ростом угроз в период спецоперации. Временным управляющим по умолчанию станет Росимущество. При этом вице-премьер Мантуров уточнил, что меры будут применяться точечно. Минпросвещение отработает механизм устного экзамена по истории для девятиклассников в 26-27 учебном году. С 27 по 28 года экзамен станет обязательным. Он пройдет перед основным государственным в феврале-марте. Устный формат проверит, как школьник мыслит и рассуждает. Экзамен будет допуском государственной итоговой аттестации. В Минпросвещение отметили, что решение развивает навыки выражения мысли и формирует мировоззрение. Рособорнадзор исключил перегрузку. Устный этап не войдет в основной экзаменационный период. США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии. Вашингтон исключил Дамаск из списка государств-спонсоров терроризма. Также из реестра террористических организаций удален фронт Ан-Нусра, который запрещен в России. Решение принял Госдеп в рамках обещания Дональда Трампа ослабить ограничения. Минфин отменил действие генеральной лицензии, которая предусматривала санкции против Дамаска. Меры направлены на нормализацию отношений и восстановление экономики Сирии. США планируют ввести новые пошлины на китайские товары. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ставка может составить 7,5%. Вашингтон обвиняет Пекин в избыточных производственных мощностях. Решение приурочено к сентябрьскому саммиту Си Цзиньпиня и Дональда Трампа. Общие пошлины второго срока нынешнего президента Америки достигнут примерно 20%. При этом Верховный суд США ранее признал часть тарифов незаконной. Отмечу, что срок торгового перемирия истекает 10 ноября. И в завершении выпуска. Слово «нишевый» может стать словом года. По мнению филолога Натальи Козловской, термин стремительно набирает популярность. Изначально маркетинговое слово вошло в повседневную речь. В 2024 году зафиксировано 34 тысячи упоминаний в СМИ, а в 2025 более 60. За первое полугодие этого года еще 60 тысяч. Слово расширяет сочетаемость «нишевое увлечение» или «нишевый навык», приобретая оттенки редкости и нестандартности. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

Я все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай? Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Агитационная кампания перед выборами стартовала на Чукотке. Предвыборные материалы начали выходить на региональном телевидении и радио. Эфир между участниками кампании заранее распределил окружной избирком. ГТРК «Чукотка» предоставляет время для рекламных роликов и дебатов. Дискуссии кандидатов будут проводить только в прямом эфире. Утром на телевидении и вечером на радио. Газета «Крайний Север» начнет публиковать политические материалы 28 августа. Бесплатно рассказать о своих программах смогут претенденты на места в Госдуме, окружном парламенте и местных органах власти. Кампания продлится до полуночи 18 сентября, первого дня голосования. После этого любая агитация будет запрещена до закрытия участков 20 сентября. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Госдумы и окружной думы. Новый состав местного совета определят в Провиденском городском округе, а главу администрации села Нешкан в Чукотском районе. Более 700 семей Чукотки получили поддержку в специальных центрах. С начала года услугами семейных МФЦ воспользовались жители угольных копий и Певека. В одном месте специалисты помогают оформить документы, записаться к врачу и решить бытовые вопросы. При необходимости к работе подключаются психологи и служба экстренного реагирования. Родители также могут обратиться в семейную диспетчерскую или клуб «За руку с семьей». Для мам и пап с маленькими детьми работает социальная няня. Ребенка можно ненадолго оставить под присмотром. Первый такой центр открылся в угольных копиях в 24 году, а второй появился в Певеке в 25-м. Создать их решили после встреч с многодетными родителями и сообществом мам. Как сообщил Владислав Кузнецов, в этом году семейные МФЦ планируют открыть еще в Анадыре и Билибино. Так необходимую поддержку смогут быстрее получить жители разных районов региона. С 1 октября в России стоматологи обязаны применять анестезию при риске боли. Новые правила Минздрава делают лечение комфортнее для пациентов. Процедуры, которые способны вызвать болевые ощущения, теперь проводят только с обезболиванием. Расширен перечень специалистов для первичной помощи взрослым. Стоматологи-фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и врачи. Стоматологические кабинеты обязаны иметь препараты для экстренной помощи при анафилактическом шоке. Меры направлены на повышение качества и безопасности медицинской помощи. Эммануэль Макрон подписал закон о запрете мобильных телефонов во французских лицеях. Запрет вступает в силу с начала учебного года. Президент заявил, мера поможет вернуть спокойствие в процесс обучения. Макрон неоднократно критиковал чрезмерное увлечение молодежи соцсетями, отмечая негативное влияние на психическое здоровье. Конституционный совет отклонил некоторые положения закона, но статья о запрете телефонов сохранилась. В средних школах Франции запрет действует с сентября прошлого года. И в завершении выпуска. 16-летний подросток в костюме Супермена помог бороться с лесными пожарами в Индонезии. Огонь охватил около 100 тысяч гектаров. Особенно пострадали острова Суматра и Калимантан. Густой дым привел к отмене занятий в школах и авиарейсов. Школьник надел костюм супергероя и вместе с пожарными и волонтерами защищал свой дом от стихии. Поступок юноши получил поддержку родных и местных жителей. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

Ольга Серябкина в начале нового музыкального часа. 9.07 на часах, студийных у большинства рабочий день уже начался, но каждому я все равно говорю доброе утро, несмотря на то, что проснулись вы часа два назад или еще не проснулись, даже несмотря на то, что в костюме уже сидите на работе. Ну, всегда приятно, когда кто-нибудь скажет вам доброе утро. Ну, а я от себя еще добавлю, что все у вас получится, и день будет классный, в том числе активный и музыкальный. Тут нужно настроиться на волны радио Пурга, 116 FM, 102.8 в Анадыре. Также слушать нас можно через умные колонки или онлайн, поэтому, если вы слушаете, а коллеги в соседнем кабинете нет, исправляйте эту ситуацию.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня выглядываешь в окошко, солнце светит, но все может резко поменяться, потому что прогноз погоды нестабильный на территории всей Чукотки. В Билибино сегодня плюс 4, плюс 6, облачно с прояснениями, без осадков. В Анюйске плюс 5, плюс 7, значительная облачность, местами слабый дождь. Сейчас очень внимательно. В Певеке плюс 1, плюс 3, значительная облачность, слабый дождь. Со снегом. Да, вы не ослышались. На Айоне плюс 1, плюс 3, пасмурно, без осадков. В Эквикиноте плюс 12, плюс 15, пасмурно, осадков не будет. В Биллингсе сегодня пасмурно, плюс 2, плюс 4, местами слабый снег. В Марково плюс 12, плюс 16, там тепло резко стало, облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Пасмурно сегодня в Беринговском плюс 12, плюс 14, без осадков. Проведение плюс 9, плюс 11, значительная облачность, осадков не будет. В Лаврентия плюс 6, плюс 9, пасмурно и без осадков. В Анадыре сегодня пасмурная погода, осадков не будет. Ветер западный 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14.

А если вчера вы друг на друга накричали, поругались со своей второй половинкой и в ссоре легли спать, то сегодня лучший день для того, чтобы помириться прямо с самого утра, потому что неофициальный праздник отмечается сегодня, 25 августа, называется он «День поцелуемся и помиримся». Ничего нового тут не изобретать не надо, старая добрая схема, поэтому обязательно, если вчера были в ссоре, помиритесь, ведь это намного приятнее и лучше, чем ходить и дуться друг на друга весь день.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как находить время? Записывайте каждую минуту, на что именно вы ее тратите. Так вы сразу увидите, сколько времени уходит впустую и поймете, куда его направить с реальной пользой.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радио «Пурга».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Гороскоп.
1: Овны, ваши амбиции требуют выхода, но лучшая инвестиция энергии сегодня – это активный отдых или спонтанная встреча с друзьями. Риск оправдан, если он касается новых впечатлений, а не крупных финансовых трат. Тельцы, ваша практичность встречается с масштабным мышлением. Отличное время, чтобы придумать, как заработать больше, работая меньше. Но от серьезных денежных решений сегодня лучше воздержаться. Близнецы. Соединение Меркурия с Юпитером дает вам дар убеждения уровня магия. Используйте его, чтобы договориться о чем-то важном, но не обещайте того, что не сможете выполнить. Раки. Звезды настоятельно рекомендуют посвятить этот день семейному отдыху и близким людям. Это не просто расслабление, а стратегическая подзарядка, которая улучшит ваши отношения и настроит на позитив. Львы. Вы в своей стихии, но сегодня ваш блеск должен проявляться не в драматичных жестах, а в мудрости и великодушии. Ваша способность видеть перспективу поможет построить отличные планы на будущее. Девы. Перфекционизм сегодня ваш враг, а не друг. Некоторые дела можно будет выполнить просто хорошо, а не безупречно, и это сэкономит вам массу эмоциональных сил. Весы. Гармония внутри начинается с маленького, но уверенного «нет». Откажитесь от того, что тянет из вас энергию, и освободите место для приятных сюрпризов и новых идей. Скорпионы. Ваша проницательность сегодня обострена до предела. Вы заметите деталь или нюанс, который упускают другие, и это даст вам сокрытое стратегическое преимущество. Стрельцы. Вам показаны восстановление сил и снижение темпа. Если давно откладывали заботу о здоровье или смену привычек, сегодня идеальный день, чтобы сделать первый, даже маленький шаг. Козероги. Сосредоточьтесь на главной цели. Последовательность и наведение порядка в текущих делах сегодня принесет гораздо больше реального результата, чем попытка сорвать куш риском. Водолеи. Нестандартная идея, пришедшая сегодня утром, стоит того, чтобы ее немедленно записать. Она может показаться безумной, но именно в ней зародыш вашего будущего успеха благодаря расширенному мышлению. Рыбы. Интуиция сегодня шепчет правильные ответы громче, чем когда-либо. Доверьтесь своему предчувствию выбора людей или решений. Сухая логика может оказаться в тупике, а вот чутье не подведет. Ну и главный совет дня для всех – ловите масштабные идеи, не заземляйте их через общение с близкими, и заземляйте, точнее, их через общение с близкими и заботу о себе. И помните, иногда лучшее финансовое решение на сегодня – это просто не принимать его.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

9.50 на часах студийных. Этот час пролетел незаметно. Вот так вот. И все, его уже нет. Потихонечку отправляемся в час следующий, где услышимся с вами вновь. Микрофон, напомню, Иван Семиклетов. Вы слушаете радио Бурга, живое радио Чукотки. Каждому из вас еще раз говорю, доброе утро. Ну а информация этого часа, надеюсь, помогла вам немножечко. Ну хотя бы знаете, что ждать сегодня от погоды. Ну и что звезды нам предсказали.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Чукотка обсудит на Восточном экономическом форуме доступные перелеты и работу Севморпути. Представители региона примут участие в ЭФ, который откроется 1 сентября во Владивостоке. Губернатор Владислав Кузнецов выступит на сессии о развитии перевозок внутри Дальнего Востока. Вместе с руководителями Аэрофлота, Авроры и Росавиации он обсудит, как снизить стоимость перелетов, поддержать местные маршруты и ускорить поставки новых самолетов. Еще одна дискуссия будет посвящена Северному морскому пути. Ее участники рассмотрят меры, которые помогут продлить навигацию и повысить надежность арктического маршрута. Делегация округа также проведет переговоры по развитию связи, инфраструктуры и добывающей отрасли. На форуме планируют подписать несколько инвестиционных и социальных соглашений. О возможностях Чукотки гостям расскажут в павильоне, оформленном в виде яранги. Там пройдут выступления ансамбля «Эргерон» и занятия мастеров косторезов из Уэлина. «Золотой ворон» объявил даты 11 сезона. С 29 марта по 11 апреля 2027 года «Анадырь» вновь станет центром арктического кино. Как сообщили организаторы фестиваля, прием заявок продлится до 30 ноября 2026 года. К участию приглашают авторов полнометражных и короткометражных игровых, документальных и анимационных картин, созданных не ранее января 2025 года. Отдельный конкурс «Киновзлет» проведут для дебютных и студенческих работ из регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В программу также войдут концерты, спектакли, творческие вечера, встречи со школьниками и анимационная лаборатория. В прошлом сезоне организаторы получили почти 3400 заявок, более чем из 100 стран. Художественный руководитель Филипп Абрютин отметил, что теперь команда ждет сильные истории, в которых Арктика и Север показаны как живой мир людей и их судеб. Подать работу можно на сайте фестиваля или через платформу Film Freeway. Россия и Украина провели обмен пленными в Белоруссии. Обмен прошел по схеме 10 на 10. Белоруссия выступила площадкой для гуманитарной миссии по поручению Александра Лукашенко. В сообщении гостелеканала «Первый информационный» подчеркнули, процедура прошла с соблюдением норм международного гуманитарного права. Минск назвал обмен частью последовательной миролюбивой позиции и диалога между сторонами. Сингапур ведет выплаты по 55 тысяч долларов на ребенка для повышения рождаемости. Премьер Лоуренс Вонг объявил о поддержке до 17 лет. Сумма включает единовременный подарок, целевые средства на образование и наличные выплаты. Программа охватит более 610 тысяч детей. Коэффициент рождаемости упал до 1%. Это критически низкий уровень. Сингапур официально стал сверхстареющим обществом. Более 21% населения старше 65 лет. Власти также упростят покупку жилья и расширят субсидии по уходу за детьми. И в завершении выпуска. Астрономы открыли мегаземлю в 87 световых годах от Солнечной системы. Планета вращается вокруг красного карлика. Радиус экзопланеты в 2,5 раза больше земного, а масса в 23,5 раза. Плотность составляет 7,8 грамма на кубический сантиметр. Возраст системы не более 169 миллионов лет. Планета лишена плотной атмосферы. Изучение объекта поможет понять поведение железа и горных пород при экстремальных давлениях. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Ну, не у наших ног, но в начале часа Наталья Власова отзвучала. Далее у нас музыка танца от группировки «Ленинград». Поэтому, если немножечко начали засыпать, вот так вот делайте погромче, чтобы проснуться, взбодриться. А может даже потанцевать. Ну, можно даже сидя на кресле, никто же не запрещает. Только польза организму будет. В этом час также Мэтью Кома, видеокассета твоих родителей с треком «Август Сплин», «Индия Мод» с треком «Шаде», который гремел в начале этого года. И много-много чего интересного. Обязательно сыграем викторин. Не пропустите. У микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете «Радио Пурга».

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11.
1: Уже раньше начинает темнеть. Сегодня вторник, мы

И это была видеокассета твоих родителей, так называется группа, с песней «Август». Ну, а если все-таки смотреть в сторону кассет, то это уже тогда, наверное, ее конец. Ведь дело близится к финалу. Август заканчивается 25 число на календаре. И до сентября осталось уже меньше недели. Ну, ровно через неделю он будет 1 сентября. И мы с вами вступим в эру осени. Пока что еще успеваем наслаждаться летом. Тем более в Анадыре, как минимум, солнечная погода до обеда планируется точно.

0: беспредел. Музыкальный беспредел.
1: Музыкальный беспредел на волнах радио Бурга. Прямо сейчас немножечко отвлечься от работы, расшевелить мозги, повспоминать песни, которые когда-то слышали. Помните, кто поет, как они называются. И вот эту информацию я жду от вас. Номер Telegram или Max 924-789-2222. Мы сегодня будем слушать короткий отрывок кавера на русском языке. Оригинал на другом, соответственно, и ваша задача послушать этот отрывок и написать первыми, кто исполняет оригинал и как называется песня. Слушаем и ждем ваших ответов.

Мы с вами слушали кавер на русском языке одной очень популярной группы и, собственно, песни тоже. И звание самых быстрых пальцев на Дальнем Востоке. Кто взял в руки телефон и отправил нам сообщение с правильным ответом, стал Федор, и ему отправляется сообщение, где и как он может забрать свой подарок. Ну а вам всем за то, что вы слушали, за то, что участвовали, писали ваши варианты, конечно же, аплодисменты. Потому что эта группа Imagine Dragons и их трек Thunder, который мы с вами послушаем прямо сейчас, именно он был загадан.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: О том, что носить носки с сандалиями моветон, ты, конечно, в курсе. Но это не исключает того, что время от времени с носками ты все-таки промахиваешься и без летних плетенок. К примеру, контраст черных носков и светлых кроссовок всегда выглядит так же нелепо, как и белых спортивных носков с черными туфлями. Особенно, когда из-под брюк выглядывает полоска голой ноги. Джентльмены, учтите, это полный провал. Костюмные носки следует носить исключительно под костюм, а для спортивной обуви подбирать специальные носки в светлых оттенках. Неумение отличить носки под туфли от носков для кроссовок – одна из самых частых стилевых оплошностей. Не позволяй себе выходить в таком виде, даже если собираешься всего лишь прогуляться до гаража. Твой внешний вид не должен зависеть от значимости мероприятия. Тут дело исключительно в отношении к себе.
0: Территория мужчин.
1: Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Это пожелание вполне можно переадресовать и бодибилдерам. Если ты поставил перед собой цель набрать мышечную массу, пора начать относиться к этому напитку гораздо серьезнее. Во-первых, молоко богато протеином, так что твои мышцы получат неплохую поддержку. Чашка молока содержит приблизительно 8 граммов белка. Если в день будешь выпивать литр молока, получишь около 30 граммов протеина. Между прочим, это не так уж и мало. Плюс ко всему, молоко – прекрасный источник калорий. Две чашки обезжиренного напитка без труда добавят тебе 180 хороших калорий. А если ты находишься в процессе сушки, то просто урежь дозу вдвое. Ну и плюс ко всему, в молоке содержится кальций. А он не просто делает кости крепче, его недостаток приводит к недостаточно продуктивным занятиям в тренажерном зале. Это никуда не годится, не так ли? Так что молоко, а заодно и сыр с йогуртом должны прописаться в твоем рационе основательно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

криминально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Считайте, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Свое название село Ваеги получило, как и многие на Чукотке, от соседней сопки. В переводе на русский оно означает «жерди Яранги», и с этим местом связана одна легенда. В древности у этой сопки сражались чукчи и коряки. Чтобы противник не смог забраться к чукчам на вершину, те облили гору водой, однако коряков это не остановило. Тогда чукчи нагрузили нарты камнями, положили на них поперек жерди от яранг и спустили их вниз. Такая находчивость стала сюрпризом для противников, и коряки кубарем покатились вниз. Хорошо, что сейчас село Ваеги — спокойное место. Здесь радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

Действительно, в свое время моя Мишель написала песню про Чукотку. Сама, возможно, того не зная, ветер меняет направление здесь постоянно. Вроде бы привык к одному, вышел за одно здание, а он в другую сторону дует. Поднялся чуть выше в городе, и все, он вообще исчез куда-то. Ну, а снизу, возле берега, там шквалистый ветер может быть, и постоянно что-то разное. Зато никогда не скучно, так же, как и на волнах радио Пурга. Всегда что-то разное и никогда не скучно.

В регионе уже готовы 11 из 19 коттеджей. Еще 8 должны построить к декабрю. В Энурмино появится 10 домов. В Нежкане возводят 16 коттеджей, 2 из которых уже заселены. В Лорино подрядчик начал готовить основания для 2 домов на 16 квартир каждый. Как сообщил Владислав Кузнецов, всего в регионе в этом году расселят больше 3000 квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Благодаря этому жилищные условия смогут улучшить 180 человек. Новое место для тренировок появится в селе Тавайваам. Как сообщает информагентство «Чукотка», строители приступили к обустройству умной спортплощадки рядом с Домом культуры. Сейчас на участке по улице Колхозной выравнивают грунт и укладывают слои песка и щебня. После этого основание укрепят сеткой, забетонируют и закроют безопасной резиновой плиткой. Для занятий установят 19 объектов, в том числе турники и уличные тренажеры. На территории также появятся скамейки, ограждения и 8 светодиодных фонарей. Как отметили в городской администрации, оборудованную площадку ждали многие жители. Подрядчиком стала местная компания «Энергия». Она должна закончить строительство в начале ноября. Проект оплачивают из бюджета городского округа и региональной субсидии. Благоустройство территории продолжится в следующем году. Около Дома культуры создадут зоны для прогулок, игр и активного отдыха. Установят беседки и лавочки, а также проложат центральную аллею. Решение об отмене концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге приняли сегодня. Ранее выступление еще значилось во внутреннем расписании «Газпром-арены». Позже информацию убрали из графика. Концерт планировали на 10-11 октября. После сообщений об отмене анонсы исчезли с сайта площадки. Ранее организаторы заявляли, мероприятие обязательно состоится, а публикации об отмене не были согласованы. Сейчас сайт арены снова доступен, но данных о выступлении рэпера нет. В парламенте Новой Зеландии внесут законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. Инициатива принадлежит партии премьер-министра Кристофера Лаксона. Платформы обяжут проверять возраст с помощью распознавания лиц и цифровых документов. За нарушение штраф 10% глобального дохода. Лаксон заявил, соцсети вредят психическому здоровью, сну и образованию. Однако коалиционный партнер, партия Новая Зеландия прежде всего, выступила против. В декабре прошлого года аналогичный запрет ввела Австралия. И в завершение выпуска. Курс биткоина поднялся до 80 тысяч долларов. Данные торговой площадки Binance зафиксировали рост 18.35 по московскому времени. За сутки криптовалюта прибавила 3%, а за неделю 25%. Последний раз монета торговалась выше этой отметки в середине мая. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Большой каблук. На больших каблуках пришла к нам в эфир Люся Чубботина со своей песней «Каблук». Именно ее мы слушали в начале нового музыкального часа. Хабиб у нас далее от «Волги» до Енисея. В этом часе Тизи Кейдж, Иванушки Интернешнл, DNC, Анжелика Варум и многие-многие другие. Мы еще одну викторину сыграем обязательно. Не пропустите. Во сколько, когда и какая, пока не скажу. Пусть будет секретом.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 4, плюс 6, облачно с прояснениями, без осадков. В Анютике плюс 5, плюс 7, значительная облачность, местами слабый дождь. В Певеке плюс 1, плюс 3, значительная облачность, слабый дождь со снегом. На Айоне плюс 1, плюс 3, пасмурно, без осадков. В Эквикиноте плюс 12, плюс 15, пасмурная погода, осадков не будет. В Биллингсе плюс 2, плюс 4, пасмурно, местами слабый снег. В Марково плюс 12, плюс 16, облачно, с прояснениями, местами слабый дождь. В Беринговском плюс 12, плюс 14, пасмурно, без осадков. В Провидение плюс 9, плюс 11, значительная облачность, осадков не будет. В Лаврентия плюс 6, плюс 9, пасмурно, без осадков. В Анадыре также пасмурно, осадков не будет, но это все после обеда, сейчас пока наслаждаемся солнечной погодой. Ветер западный 10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 12, плюс 14.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Вместе далеко пойдем». Сегодня я приглашаю вас в путешествие не на край света, а в самое сердце России, в место, где сказка становится былью. Наш маршрут – городок с удивительным и забавным названием Мышкин, что в Ярославской области.
2: Погружаемся в историю.
1: Мышкин. Знаете ли вы, почему у города такое имя? Легенда гласит, что когда-то давным-давно князь, отдыхавший на берегу Волги, уснул, а на него уже поползла змея. Но маленькая мышка-проказница подбежала, укусила князя за палец, он проснулся и успел отбиться от гадюки. В благодарность князь приказал основать на этом месте город и назвать его в честь своего маленького спасителя. С тех пор весь город – это дань уважения маленькому грызуну. Он буквально пропитан духом приключений, дружелюбия и, конечно, мышьего любопытства. Здесь, в тишине старинных улочек, вы почувствуете, как время замедляет свой бег.
2: Время семейных эмоций.
1: Для юных искателей приключений в Мышкине есть настоящий клад – музей мышек. Здесь собраны игрушки и экспонаты со всего мира, рассказывающие удивительные истории о легендарном грызуне. А в музее русских валенок дети смогут увидеть, как мастера создавали уникальную зимнюю обувь наших предков. Тем, кто любит погрузиться в прошлое, советую заглянуть в интерактивный музей «Дом Мельника». Здесь воссоздана атмосфера начала 20 века. Запах свежесмолотой муки, старинные инструменты и живые рассказы о жизни на мельнице. Не забудьте о соседних поселках, которые делают поездку еще более запоминающейся. Вятская порадует вас архитектурными памятниками, а Карабиха – живописной природой и домиком Некрасова, где великий поэт находил вдохновение.
2: Конец пути.
1: Ну а чтобы поездка состоялась, давайте о главном. На автомобиле из столицы это примерно 4,5 часа в приятной дороге. Если же предпочтете общественный транспорт, то ваш путь лежит через Рыбинск или Углич. Оттуда до Мышкина рукой подать. Итак, друзья, пакуйте багаж и свое любопытство. Живой, дружелюбный и сказочный Мышкин ждет вас. Это тот самый уголок России, куда хочется возвращаться.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем. Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Начинаем викторину «Езда по правилам». Сегодня мы играем вместе с Натальей. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Отлично.
1: Солнечное, как погода?
2: Да.
1: Замечательно. Настрой боевой?
2: Да.
1: Все правильно ответите сегодня?
2: Не знаю.
1: Ну как это не знаете?
2: На интуицию будем полагаться. Ну и, наверное, немного на знания.
1: Ну хорошо, договорились. Сейчас самое главное послушать вопрос, после чего ответить желательно верно.
2: Угу.
1: Договорились?
2: Хорошо.
1: Все, договорились. Наш вопрос сегодня звучит так. Можно опередить медленную машину или нет? Это знание, задание на знание ПДД для тех, кто часто торопится. Итак, впереди медленно едет машина. Можно опередить ее прямо на перекрестке. Он хорошо просматривается, помех для маневра нет. Или в данном случае это будет нарушением правил. Итак, можно или нельзя опередить машину в этой ситуации?
2: Меня смущает знак, что впереди переезд железнодорожный.
1: Так.
2: Поэтому, ну, я, как водитель, я бы не стала обгонять эту машину.
1: Ну и что?
2: Нет.
1: До него быстренько так, опа, и все.
2: Ну, вообще есть ограничения по поводу стоянки, обгона перед железнодорожными путями, поэтому нет, я бы не стала обгонять.
1: Угу. И это ваш окончательный ответ?
2: Да, да.
1: Хорошо, то есть вас только знак смутил?
2: Но в большей степени да, знак. Хотя это и главная дорога, и...
1: А перекресток не смутил никак?
2: Ну, нерегулируемый, да, получается, раз нету светофор, да, у нас или не работает, или отключен.
1: Не работает.
2: Да, поэтому, наверное, тоже это было бы таким поводом не обгонять.
1: Угу. Хорошо, мы вас услышали. Сейчас прочитаем правильный ответ и посмотрим, совпали они или нет. Настроение улучшится у вас или все-таки станет чуть более пасмурным, как погода после обеда.
2: Знак 1.1
1: железнодорожный переезд со шлагбаума в населенном пункте устанавливается за 50-100 метров до путей. А пункт 11.4 правил дорожного движения запрещает совершать обгон ближе, чем в 100 метрах от переезда. Хотя на обычном перекрестке подобный маневр тот же пункт 11.4 не запрещает, ведь автомобили движутся по главной дороге, а перекресток с неработающим светофором считается нерегулируемым. То есть, если бы не было знака, который вас смущал, тот самый железнодорожный переезд, обгон совершить можно было. А именно вот этот знак запрещает. А это значит, что вы ответили абсолютно верно.
2: Ура!
1: Нельзя обгонять.
2: Ура!
1: Я вас поздравляю. Настроение улучшилось?
2: Конечно.
1: Теперь вот эту энергию давайте отдавайте, чтобы и после обеда у нас пасмурная погода не возвращалась и была такая же солнечная, как и ваше настроение. Договорились?
2: Спасибо, да.
1: Ждем
2: да.
1: Приветов.
2: Всем хорошего дня, такого же солнечного, теплого, ну и вообще замечательного.
1: Прекрасные пожелания, присоединяемся к ним и еще раз вас поздравляем.

Как очень давно говорила моя мама, когда эта песня играла на радио. О, Шизгара играет. Ну, а на самом деле это Venus от Банана Рама. Чайф у нас далее с треком «Поплачь о нем» и завершении часа «Айола» и их «Черная луна». Я же отправляюсь в час следующий. Встретимся уже в дневном сегменте, потому что 11.51 на часах студийных. После полудня снова буду с вами здесь. У микрофона Иван Семиклетов. Напомню, что слушаете вы «Радио Пурга».